0: «Утренняя ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место, где бы упасть.

нарисуйте очаг. Хоть на грубом холсте, на кирпичной стене,

не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилось мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся в эту мору.

Она осталась навсегда в далекой сказке, там, куда не пустит заколюченный забор. Там где-то поля весной роняют перья, где я за ней бегом на вдохе их ловлю.

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами. Значит, эта присказка будет про меня. Значит, эта присказка будет про меня.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru.

0: проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

махну рукой. Заживу неторопливо, справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм в честь начала ледохода. На себя махну рукой,

торжествующий пули. Усмиренье поздне злые. И когда

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарам 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
0: Под рекламной службой «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это вроде бы незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущение неполного опорожнения. Мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
1: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: 2026 осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
5: Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном, огонь волшебный излучая.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

я подойду и обниму тебя за плечи. А ты с улыбкой спросишь:

0: отвали.
1: На радио Шансон реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». Угарант 127-27-26-29. Город Москва. 18+.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
7: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто шел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
3: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но проклятый

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские авиакомпании планируют продавать билеты за цифровые рубли. Об этом РИА Новости рассказали в нескольких компаниях. Пассажиры смогут оплачивать билеты и дополнительные услуги не только картой или через СБП, но и цифровыми рублями. Точная дата внедрения согласовывается. Ранее в Центробанке сообщили, что все системно значимые банки страны готовы к широкому внедрению новой формы национальной валюты с 1 сентября. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через банковские приложения. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с января прошлого года. Об этом сообщила РИА Новости экономист Екатерина Голубцова. Граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. Если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет выше – до 500 тысяч. Бананы в России за месяц подешевели почти на 8%. Их цена начинается от 110 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На эту страну приходится более 95% всего импорта. 31 станция московского метро получила охранный статус. Под государственной охраной теперь находится их исторический облик с элементами оформления. От мозаик и витражей до скульптур, лепнины и светильников, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В списке находятся в том числе станции первой очереди строительства подземки, открытой в 1935 году. Это, например, Арбатская, Филевская линии метро, а также Сокольники, Красносельская и Парк культуры Сокольничья.

0: Оставайтесь с нами сегодня как минимум до 11.00, а мы уже начинаем. 7 часов 6 минут столица. Здесь утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: Доброго утра.
1: Так, ну все, я начинаю перечислять. Ольга,
0: заправки.
1: Валерий, Адиля, Эдуард, Олеся, Светлана, Александр, Мария. Никого ли я не забыла? Может быть, кого-то забыла? Оля. В общем, огромное количество прекрасных людей вчера устроили невероятный праздник.
0: Перформанс это был прям
1: настоящий. Мы вышли с работы, волхвы несли дары. Это были прекрасные наши радиослушатели, которые... И мне тоже перепало. День рождения у Артема, мне тоже перепало. Много вкусностей.
0: Да.
1: В общем, так чудесно, что наши слушатели дружат вне эфира, общаются между собой. Даже ходили в красивые рестораны, на смотровую площадку, на саму... Останкинскую башню люди забрались и присылали классные фотографии. Ребят, спасибо вам большое, что вы у нас есть. Это действительно до мурашек. Когда вы фотографировали нас, обнимались, мы записывали всякие видео. Ну, мне такого, я даже представить не могла, что когда-то в жизни вот так может быть.
0: И самое забавное, что уже некоторые подходили и спрашивали, а как вы думаете, что Мариночке подарить?
1: Серьезно? Вы что, с ума сошли?
0: Да,
1: это же еще не скоро.
0: Процесс подготовки уже начинается.
1: Еще полгода, по-моему. Не торопите события, я не хочу стареть.
0: 3 месяца пролетят быстро.
1: Да? Ты думаешь? Ну, хорошо. Так ты доволен подарками-то?
0: Я невероятно доволен.
1: Не хочешь сказать спасибо?
0: Конечно, огромное спасибо всем. Доволен, счастлив, безумно просто. Вот сейчас, даже вот сейчас сидим и едим часть подарков.
1: Мы никогда не похудеем. Это все
0: никогда. Да. Спасибо вам огромное.

0: еще раз всех, всех благодарим.
1: Целуем, обнимаем.
0: Да.
1: Так, что у нас сегодня будет, Артем?
0: По праздникам.
1: Нет, зачем праздник?
0: Нет.
1: Какие праздники? Ну, хотя, нет, праздники нормальные.
0: Слушай, сегодня у нас сегодня невероятный
1: розыгрыш. День без косметики и без макияжа, день поэта, день сбора диких трав. День ежевики, день гладиолуса и день офицера России. Всех офицеров мы, конечно же, поздравляем.
0: А что касается наших ближайших музыкальных планов, дорогие друзья, то у нас сегодня очень насыщенные розыгрыши. У нас сегодня и Михаил Шуфутинский, два билета мы разыграем.
1: И два билета на роскошный теплоходик.
0: Кайметов, конечно. В общем, слушайте нас, ничего не пропускайте, участвуйте во всем, и, может быть, вам улыбнется удача, и вы выиграете что-то приятное для себя и своих близких. А пока новости, которые вы проспали. Игра «Черный ящик» и в финале этого часа не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Доброго всем утра.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Дымова

0: на радио «Шансон».
1: Пришло время рассказать какие-то новости, да, Марин? Какие у нас?
2: Может быть,
1: с чего начнем?
2: Про бензин ты заправился?
1: А, хороший вопрос. Я не заправился, и я кое-что для себя решил.
2: Что ты для себя решил?
1: Я для себя решил, что я не буду стоять в этих очередях.
2: Ого, это какой-то протест?
1: Это мой личный протест и вызов обществу. Ну, короче, нет, я просто реально, я не хочу стоять в очередях, учитывая то, что у нас нормально развита, если даже не сказать очень хорошо, развитая сеть общественного транспорта. У нас есть возможность, пока еще есть возможность сесть на каршеринговый автомобиль, арендовать его краткосрочно, ну и так далее. И я не вижу никаких, как бы, сейчас вот таких веских причин, чтобы меня могло заставить ночевать в очереди на заправке, в которой еще даже нет бензина, а люди уже стоят там по 50-70 машин. Я понимаю, что есть люди, которые зарабатывают с помощью машин, там деваться уже некуда. Я понимаю людей, которым надо срочно куда-то ехать, там, на дачу или в другой город, и здесь тоже деваться некуда. Я, наверное, подожду.
2: Ты скажи мне, ты призываешь людей, у которых тоже есть возможность отказаться на время от личного автомобиля?
1: Мне кажется, да. Я призываю людей.
2: Это решит проблему с очередями на заправку?
1: Ну, хотя бы я своим отсутствием в этой очереди, я хотя бы кому-то помогу, наверное, заправиться.
2: Ты представляешь, мне кажется, что все люди, которые в очереди, они такие: хорошо, что Артем Демин не поехал, его нет с нами в этой очереди.
1: Не, ну я надеюсь, что я не одинок, может быть, есть еще такие люди, которые скажут: да, точно, ну что вот.
2: Мы тоже отказались от машины, нам не принципиально.
1: Ну, доедем на каршеринге, да, доедем на метро, на автобусе. Ну, и реально, если бы мне надо было там куда-то ехать срочно, там, по каким-то важным делам, да, наверное, и в безвыходной ситуации я бы встал в эту очередь. А так, я считаю, нет, пусть ребята заправляются. Я свой 92-й, я свои 40 литров 92-го лучше кому-то передарю, кому он нужнее.
2: А я хотела рассказать, как удачно я вчера заправилась.
1: А или вот
2: как
1: теперь меня... давайте послушаем эту историю.
2: Это феерическая история. В общем, моя машина всю жизнь была заправлена 95-м. Но пару раз были случаи, когда я понимала, что, ну, либо совсем прочерки, я и дальше не еду, а ночую на М4, либо все-таки мы зальем 92-й. И так как ничего страшного не случилось, машина не крякала, и как бы...
1: Ты даже ехала.
2: Значит, на 92-м вполне можно ездить. Вот, и, короче, вчера я думаю... стоит заправка синего цвета. Я думаю, ого, есть 92-й. Может быть, заправиться им и хотя бы неделю не думать, ну, тем более полбака 95-го у меня есть. Думаю, сейчас я их разбавлю и получится...
1: получится 94-й. Прекрасный вариант, дорогие друзья. Да.
2: В общем, так примерно у меня и получилось. Ну, в общем, я думаю, ну, не буду много заливать, потому что он стоил 127 рублей за литр.
1: А вот это уже...
2: 92-й.
1: Внимание, сейчас начинается самое интересное.
2: А дальше экшен начинается. Значит, говорю об этом заправщику, иду на заправку и смотрю, там мужчина просто...
1: А что ты сказала заправщику?
2: Что мне на 2000 92-й колонка 4.
1: Это несложно услышать и запомнить.
2: Я два раза ему сказала.
1: А теперь дальше.
2: В общем, прихожу на заправку, там мужчина, ну, практически уже готов растерзать всех сотрудников этой заправки. Говорит: вы что делаете? Зачем мне до полного бака? Я просил.
1: За такие деньги, да.
2: А я думаю, что он такой же, как я. Типа, сделаем, смешается и будет 94-й из этой серии. А ему говорят: ну, вы там, наверное, пистолет тронули, поэтому теперь будет заполняться до полного. Ну, я такая шутница, говорю: ну, что ж... соглашайтесь, не будете же отсасывать.
1: Обратно, да.
2: А мужчина мне говорит: вы сейчас дошутитесь. И в итоге женщина мне говорит: а у вас какая колонка? Я говорю: у меня 4-я, 92-й на 2000. Она: а у вас тоже будет до полного, ждите.
1: И вот это, дорогие друзья,
2: такая
1: называется
2: схема,
1: новая
2: обмана.
1: Схема развода.
2: Я говорю:
1: конечно.
2: В смысле? Я же сказала заправщику: вы, наверное, пистолет потрогали. Я говорю: да я не трогала никакой пистолет.
1: Да, у меня и кобуры-то нет.
2: В общем, вот такая вот история. Ну, зато это как полный бак. Ну, просто за 127 рублей бензин, который мне как бы... ну, не тот, который я обычно заливаю. Немножко странненько.
1: Слушай, приезжай,
2: так,
1: я у тебя,
2: аккуратны.
1: Может быть, отсосу вот этот вредный твой 92-й.
2: Слушай, а вчера же люди присылали, что не надо уже это делать ртом,
1: да,
2: а есть какая-то штучка, которая качаешь ее.
1: Штучки у нас нет, поэтому постарите.
2: Ну, давай закажем на маркетплейсе.
1: Вот, если тебе вдруг не будет нужен бензин...
2: Мы же новости хотели рассказать.
1: А, да?
2: Йога с моржами и тюленями проходит в московском зоопарке.
1: Прекрасная новость.
2: Участники выполняют асаны под руководством преподавателя, наблюдая за моржами и морскими котиками. Цена, знаешь, какая? 3000 рублей. Вот я могла вчера не заправляться, и зато понаблюдать за моржами.
1: Да.
2: А придется наблюдать за тобой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот. Гордость поколений».
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковская, дом 5. Колобокс рулит.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам очень
8: спасибо
10: благодарны.
8: Вам
11: большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Сегодня не будет просто, дорогие друзья. Сегодня будет
2: весело.
1: Весьма забавно, да, потому что Марина, не знаю, что вообще надоумило положить тебя, то, что ты положила в черный ящик, но тем не менее, из ящика вещь не выкинешь, как говорится. Пословица такая, русская народная.
2: Ой, Артем, а ты помнишь нашу коллегу?
1: Ты сейчас это говоришь таким тоном, что надо скидываться?
2: Нет, вчера к нам подходила девочка Олеся и говорит: «Артем, у моей мамы день рождения с тобой в один день».
1: А, это я помню, конечно.
2: Я говорю: «А почему твоя мама не участвует, Олеся, в наших играх? Мы бы тогда знали про нее, а не просто записывали ей поздравления».
1: Так, и что произошло дальше?
2: И, в общем, мама Олеся обещала, что сегодня она поучаствует в нашей рубрике.
1: Ох, ну прекрасно.
2: Потому что очень хочет получить 2 билета на концерт Кайметова. А где он состоится, Артем, этот концерт? Расскажешь или
1: на теплоходе Рио-1, все же знают, это
2: роскошная,
1: самый большой теплоход. И, конечно же, маршрут там живописнейшее, и Химкинское водохранилище, и масса интересной прибрежной зоны. То есть так, ты плывешь, слушаешь любимого артиста и наслаждаешься видами.
2: Ну, а теперь я тебе рассказываю историю про то, что... как я загадала то, что в черном ящике. У меня есть подруга, которая мечтала, чтобы у них в саду была китайская беседка. А китайская беседка — это что? Это, знаешь, такие круглые окна, еще что-то. И, в общем, и муж это должен был сделать своими руками, потому что бюджет ограничен. И, в общем, и я когда осматривала то, что получилось, а сначала она сгенерила картинки с помощью искусственного интеллекта, говорит: «Дорогой муж, должно получиться вот такое». И получилось. Я говорю: «А как же вы сделали вот это?» Она говорит: «Мы использовали специальный инструмент». Я в жизни не слышала название инструмента такое.
1: Ну, я тоже,
2: и ты,
1: кстати,
2: тоже не слышал, когда не я тебе слышал, его сегодня, да, сказала.
1: Хотя я, конечно, его видел, но я просто не думал, что он еще может иметь название.
2: Ну, просто смотрим, значит, мы на сайте объявлений, где это можно купить.
1: Угу.
2: Можно купить за 759 рублей.
1: Вы думаете, я не знаю, что такое долото, ребят?
2: А что такое долото? Это как игра в лото, только что-то другое?
1: Долото — это такое для работы по дереву приборчик.
2: Также есть это за 6800. Прям такая классная штучка. А самое, что интересно, я думала, что так называется жук.
1: А, да,
2: если, кстати, это был жук.
1: Кстати, да, для жука это самое подходящее название.
2: Ну, либо что-то, какое-то животное типа муравьеда.
1: Mm-hmm.
2: Ну, потому что инструмент выглядит тоже похоже на какого-то жучка.
1: Это не музыкальный инструмент, Сергей, это не гусли. Это инструмент, который используется чаще всего в сантехнике, мне кажется, нет?
2: В сантехнике? Может быть.
1: Да.
2: Там это есть.
1: Mm-hmm.
2: Так я даже не знаю, да, может быть, надо какие-то интересные факты про это найти. Просто интернет тоже.
1: А что же, ты думаешь, интернет, есть про это какие-то интересные
2: интернет
1: факты?
2: Интернет просто предлагает сразу купить. Так, давайте посмотрим интересные факты. Ну, в общем, с помощью этого можно сделать беседку в китайском стиле. Это интересный факт. Если это точный станок, то внутрь помещают специальный шарнирный элемент.
1: Mm-hmm.
2: Он держит форму стенки изнутри и позволяет делать изгибы с минимальным радиусом, еще и без заломов. А также есть дедовский метод. В этом инструменте используется песок, чтобы не было деформации. А также без этого невозможно было бы представить создание ракет, спутников и самолетов, потому что там много всяких топливных и гидравлических систем, там сложная пространственная геометрия, и необходим этот инструмент. Там есть правильный ответ?
1: Да.
2: Серьезно?
1: Да.
2: У нас какие-то сборщики ракет слушают?
1: Да. Там. И сантехники.
2: Так, ну что, давай.
1: Сборщики ракеты, сантехники, не знаю, смотри сама.
2: Ну, мужчина какой-нибудь?
1: Да.
2: Так, сейчас давай, называй его.
1: Зовут этого мужчину Андрей.
2: Андрей, ну вы красавчик.
1: Андрей не просто красавчик, он еще и спортсмен. Андрей, нет, не спортсмен. Не он спортсмен. Работает в зоопарке.
2: Ну, красавчик.
1: Или в цирке. И стоит рядом со львом. Нормально.
2: А голова у него в пасти?
1: А нет, голова. Вообще лев.
2: Как же ты увидел, что он красавчик?
1: потому что голова еще не в пасти. Поэтому я не увидел, что он пока короче. Еще красавчик. Андрей, со львом присылайте номер телефона. Мы
2: загадали мы сегодня трубогиб.
1: Трубогиб. Вы слышали раньше это? Я нет. Первый раз.
2: Но правда. Для этого и нужна игра.
1: Я видел его, но не видел, что это трубогиб. Ну что, Андрей у нас отправляется на концерт?
2: Да.
1: Да, Андрей, вы отправляетесь на концерт Кая Метова. Вы молодец.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, вы ничего не забыли?
11: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
10: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
11: Так до ноября, время еще есть.
10: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
11: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
12: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
13: «Эх, разгуляй».
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и

0: Мероприятие с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495 925 33 17.
3: Такие новости. Такие новости на Радио Шансон.
4: Итак, у нас не очень много времени для новостей, Марина, поэтому давай самое важное, что бы ты хотела рассказать нашим слушателям.
5: Что бы я хотела рассказать нашим слушателям?
4: Да, есть какая-то важная новость, которую ты хочешь сказать?
5: Про маржи я про хотела рассказать.
4: Это было очень, да, это важно, конечно.
5: Так,
4: да.
5: А еще есть новость про белок. Кормление белок с рук может привести к курсу прививок от бешенства. Во время кормления в парке белка поцарапала девушку, и после такого контакта девушке теперь обязательно нужно обратиться в травмпункт и будут делать прививку от столбняка и от бешенства курс прививок. Так что, если вы видите каких-то опасных, даже как будто бы безопасных животных, лишний раз лучше к ним не подходить.
4: Россияне перестали искать смысл жизни, начали искать себя. Запрос как...
5: И бензин.
4: Как найти себя за 6 лет вырос вдвое, с 39 до 70 тысяч обращений в месяц. Интерес к формулировке про смысл жизни упал на 43%. Вот. Сами вопросы тоже стали более личными. Вместо абстрактных рассуждений люди все чаще ищут ответы на вопросы «Кто я?» и «Чего я хочу?». Вот, поиском себя и поиском смысла действительно многие интересуются, и много общего в этом, когда человек понимает, кто он, куда идет и зачем занимается именно этим, тревоги становятся меньше. А новости попроще сегодня не доехали.
5: Не, подожди, ты нашел себя, скажи мне?
4: Я себя и не искал, давай с этого начнем.
5: А ты себя терял, может быть?
4: Я и не терял.
5: Но мне кажется, это интересно. Это такой экзистенциальный кризис,
4: да,
5: у россиян.
4: Только зачем он нужен с утра в 7.44, чтобы...
5: Не знаю, новости про моржей, тюленей и белок. Ты
4: тоже
5: же тоже говоришь
4: не
5: то. Хорошо,
4: нет.
5: Москвичи начали вставать в 5 утра ради заправки.
4: А вот это мне нравится. А вот это хорошо.
5: Водители проверяют топливо через сервисы, которые показывают ситуацию на заправках.
4: Но
5: и в 7 утра
4: стало.
5: Уже собираются, да, реально большие очереди.
4: Да, но легче не стало благодаря этим сервисам. Ладно, скоро гороскоп.

0: звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Открой, Артем, файл.
2: Какой?
1: Ты ничего не видишь?
2: Где хотя бы, скажи,
1: ну,
2: просто.
1: Ну, хотя бы в Максе,
2: например. Хотя бы в Максе. Все, отлично.
1: Пятница на календаре, 21 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды.
2: Овны, сегодня важно правильно расставить приоритеты. Поступки могут вызвать непонимание окружающих, и это приведет к конфликтам. Ваша песня «Она» Стаса Михайлова.
1: Тельцы, день будет удачным и принесет немало приятных моментов. Не исключены даже перемены к лучшему. Ваша песня сегодня «Тюбик» Виктора Третьякова.
2: Близнецы, день благоприятный, чтобы решить все финансовые вопросы. Вопросы. Романтические свидания вам подарят массу положительных эмоций. Ваша песня «Кисуль» Игоря Саруханова.
1: Раки, судьба будет испытывать вас на прочность. Нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. А лучше послушать песню «Я сам тебя выдумал» Михаила Бублика, участника бархатного шансона.
2: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. Опять. Крупные покупки будут удачными. Особенно хорошо приобрести бытовую технику. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
1: Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. Спокойно относитесь к критике и прислушивайтесь к ней. А ваша песня сегодня «Леди Ди» Елены Ваенги.
2: Весы, избавьте обороты, активность и инициатива могут только навредить. Займите позицию наблюдателя и совет ловите в песне «Виноват, прости» Руслана Алихно.
1: Скорпионы, а вас ждут встречи с давними знакомыми, которые принесут вам хорошие новости. Ваша песня сегодня «Скажи, Калина, рады рай».
2: Стрельцы, прислушивайтесь к подсказкам интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Все вместе поможет вам найти выход из затруднительной ситуации. А настроение дня в песне «Мардженджа» Михаила Шуфутинского.
1: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь его не менять. Интуиция сегодня не лучший ваш друг, лучше руководствуйтесь логикой. Ваша песня сегодня «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
2: Водолей, необдуманные поступки могут сыграть против вас, тогда как рассудительность и благоразумие помогут избежать проблем. Ваша песня «По капельке» Валерия Кураса.
1: Рыбы, игнорируйте помощников и советчиков, все у вас получится и без них. Гороскоп призывает верить только в свои силы. Ваша песня сегодня «Владимирский Централ» Михаила Круга.
2: Радио Шансон всем желает легкой и музыкальной пятницы, но в самое ближайшее время мы будем с вами обсуждать какую-то очень интересную тему. И тему, которую мы сегодня нашли, она правда очень необычная, интересная. И самое главное, мы ее никогда не обсуждали.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
7: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
11: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Банки в России не планируют прекращать выпуск карт с чипами. Пластик точно будет востребован в ближайшие годы, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Эксперты при этом считают, что к 2030 году карты будут занимать около 20% всех оплат. Остальные 80% займут альтернативные методы, в том числе QR-коды, СБП и биометрия. В первом квартале этого года доля оплат альтернативными методами в рознице составила 33%. Российские вузы с 1 сентября начнут переход на новую систему высшего образования. Она должна стать альтернативой Болонской системе, пишет газета «Известия». Реформа уже апробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический госуниверситет. Обновленная модель предполагает более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую систему образования планируется не позднее 30-го года. Перед 1 сентября россияне чаще выбирают подарочные сертификаты в практичных категориях: продукты, электроника, косметика, книги, покупки в маркетплейсах. Также рост показали сертификаты на развлечения, сообщает газета «Ру». Средний чек составил без малого 4000 рублей. В преддверии нового учебного года подарочные сертификаты рассматриваются как дополнение или альтернативу цветам и традиционным подаркам учителям. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D изучаем, стесняетесь ли вы своего дома или квартиры, что хотели бы изменить. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. И интересная новость у нас есть, которой спешим поделиться.
1: Новость у нас такая. Каждый 10-й россиянин стесняется своего жилья. 10% опрошенных признались, что не могут звать к себе в гости близких так, как им хотелось бы. Одна из главных причин – нехватка пространства. Почти каждому 4-му просто не хватает места для комфортных домашних посиделок. И поэтому 25% опрошенных вообще предпочитают встречаться с друзьями или родными где-то в кафе, в ресторане или в парке. В общем, забавно.
0: Если бы жилье все-таки можно было изменить под гостей, то 26% увеличили бы площадь гостиной, 19% опрошенных добавили бы балкон или террасу, а 14% отдельную столовую. Для 44% внешний вид квартиры вообще не важен. Главное, само общение. Мы хотим у вас спросить, стесняетесь ли вы своего жилья? Может быть...
1: Часто ли зовете гостей? Потому что все равно...
0: Я хотел сказать, что, может быть, ремонт не позволяет вам часто приглашать гостей, что вы стесняетесь своего ремонта.
1: Я помню, у нас был кот, который все время драл обои в коридоре. И реально, как бы, позвать кого-то было всегда, думаешь, ну, вечно у нас какие-то обглоданные в коридоре обои.
0: Но, с другой стороны, у вас есть на кого сослаться за
1: обглоданные. Ну, все равно, это не прикольно.
0: Вот если бы у вас были обглоданные обои, а при этом не было кота, тогда да, вопросики.
1: И мы придумали класс штуку, потому что есть именно определенные места в квартире, где кот рвал обои. Сейчас вот кошка, она их не рвет, но предыдущий кот...
0: Вы залепили их.
1: Не залепили, а сделали специальные такие накладки на углы.
0: Да, я говорю, залепили.
1: Которые кот использует как когтечесалку полноценную. И это выглядит прикольно. Ну да. Слабый вечер в дождю.
0: Да. Да, потому что все-таки они когти не чешут. А точат.
1: Почему, кстати, нет маникюрных салонов для котов?
0: Есть.
1: Ну, типа, сам пришел, рядом кот твой сидит, и ему тоже ногти пилят.
0: Да, есть.
1: Но это груминг-салон, это не маникюрный, это другое.
0: Да, это другое. Ну что, дорогие друзья, расскажите нам про свои квартиры. Чего вы стесняетесь? И либо вы ничего не стесняетесь, у вас идеальный...

0: идеальная квартира, по вашему мнению, с идеальным современным ремонтом.
1: И она идеально подходит,
0: ремонтом,
1: чтобы устраивать посиделки, приглашать гостей.
0: Да, потому даже
1: что бывает,
0: дело не про посиделки.
1: Супермаленькая квартира.
0: Просто, даже иногда и не нужны там какие-то супер посиделки, а просто там семейную пару соседей там или коллег. Люди стесняются пригласить, потому что скажут, ну они сейчас увидят, в какой я живу трущобе, и потом всем на работе расскажут и будут обо мне думать, что я какая-то свинья, которая не может сделать себе даже маленький косметический ремонт.
1: Ну ты прям так жестко свинья еще. Ну, например, у меня был знакомый, который жил в очень маленькой квартире с мамой, и как бы там реально было некуда звать гостей, потому что у них на кухне было два стула.
0: У меня сейчас нас два стула на кухне.
1: Ну и как ты будешь звать гостей?
0: Не зову гостей.
1: Типа формат фуршета. Дресс-код не соблюдайте никакой.
0: Нет, сейчас на самом деле, мне кажется, вообще никто никого не зовет в гости. Ну, правда.
1: Не знаю, меня все время все зовут в гости.
0: Ну, у тебя состоятельные друзья. Они зовут тебя в загородные дома, особняки и дворцы. Вы же не ходите там по квартирам, не ютитесь?
1: Почему? Друг ютимся по квартирам.
0: Есть? По вот этим шести комнатам в центре
1: сейчас
0: Москвы?
1: Сейчас бензина-то нет, не доберешься до дач загородных особняков.
0: Вот это, кстати, да, это тоже...
1: Поэтому то, сейчас будем ходить в гости просто друг другу.
0: Объединяться людям, да. Ладно, напишите нам, приглашаете ли вы людей, стесняетесь ли вы своей квартиры? А если стесняетесь, то чего именно? Метража, беспорядка или ремонта? Плюс 7-909-955-1030.
2: На радио «Шансон» реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

0: мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Дымова и Демина.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Мы с Мариной не приглашаем гостей по разным причинам. У кого-то скромное жилище, у кого-то переполненное жилище другими людьми.
2: Это не мешает мне приглашать гостей.
1: Серьезно? Что, прям тебе много и часто ходят гости?
2: Ну, я специально для этого отдельный гостевой домик построила в деревне.
1: А, ты про деревню? Я тебе про Москву говорю.
2: Про Москву? Слушай, раньше было прям много у нас гостей. И у меня, в принципе, все мои друзья хорошо знают моих родителей. Mm-hmm. То есть, как бы, тут история просто, что, ну, каких-то новых людей, я понимаю, что, наверное, я бы, наверное, уже сейчас не позвала в гости. А раньше как-то я к этому проще относилась и всех тащила в дом.
1: Mm-hmm. Я тоже, вот когда я жил в Липецке, я тоже всех тащил
2: просто
1: в дом.
2: Просто, мне кажется, как-то, как-то поменялись времена.
1: У меня прям, да, как-то меня родители приучили, что... чем где-то лучше дома.
2: Говорят, что это связано с тем, кто ты по знаку зодиака. Потому что есть подруга, она тоже 3 лет стрельчиха, mm-hmm. и у нее дома постоянно какие-то люди, друзья, друзей. И даже как-то я откуда-то ехала с подругой, которая не знает ту подругу, я говорю, о, давай к Наташке заедем. Mm-hmm. И она такая, ну я же ее не знаю. Я говорю, ничего страшного, у нее однозначно сейчас какой-то праздник.
1: В советское время это было вообще просто, вот даже посмотреть фильм «Москва слезам не верит», да? Когда эти две подруги сняли хату, пригласили каких-то вообще левых
2: людей.
1: Нет,
2: ну там, подожди, там героиня Ирина Муравьева, у нее был план. Они не сняли хату, это была квартира профессора Тихомирова.
1: Я сейчас утрирую, я понимаю.
2: Они же специально отобрали лучших женихов, они же в Курилку там ходили.
1: Но все равно приходили какие-то люди, которые вообще друг с другом были незнакомы. Я вот
2: ну, слушай, поэтому телевизионщик, футболист собрались в одной комнате. И там еще какой-то был странный.
1: Басов какой-то, консервы приносил. Дорогие консервы этот стол.
2: Ну вот честно говоря, я вот если мечтать о какой-то квартире, я бы вот не хотела новостройку, а хотела бы какой-то старый жилой фонд. Именно чтобы эта квартира была какой-то атмосферной, знаешь, чтобы можно было действительно позвать туда людей, люди такие,
1: чтобы, например, это, я живу в квартире, в которой раньше жила Тереза Дурова. А вот в этой комнате она дрессировала голубей.
2: Она не дрессировала голубей.
1: Да? Обидно.
2: Может быть, просто кормила. И то не точно.
1: Хорошо.
2: Вы знаешь, когда не хватает какой-то интеллектуальной базы...
1: А у нас ее не хватает по любой теме, заметь.
2: Ну, мы выезжаем на чувство юмора, наверное, нет? И да. не в попад.
1: Да.
2: Доброе утро, господа заседатели.
1: Опа.
2: Пишет нам Брэдок. Гладиолус.
1: Это что за... Человек 12 стульев начитался?
2: У меня порог комфорта настолько низкий, что я могу жить в чуме и приглашать туда друзей без тени смущения, ведь я 4-й год езжу на гранте. А где связь? А тут еще вопрос, кого вы можете посадить в свою машину?
1: Человек, который ездит на гранте, не стесняется приводить людей в свой дом. Что может быть хуже?
2: Потому что до этого он подвозил на своей машине. Какая отличная реклама.
1: Кстати, стесняешься ли ты своего автомобиля?
2: Вчера ехала со своими девочками, одногруппницами. Они такие... Я говорю, а вы чувствуете, как у меня... Уже потом приехали.
1: А вы чувствуете, как у меня неприятно пахнет в машине?
2: Я говорю, чувствуете, как бензина вам немножко дают в голову? Они такие, вот чем пахнет. А мы сидим, молчим, думаем, может, у тебя новые духи?
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
5: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
4: Серьезно?
5: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, каждый десятый россиянин стесняется своего жилья. Мы хотели у вас поинтересоваться, стесняетесь ли вы своей квартиры или дома. И вот что вы нам пишете. Доброе утро. Мне нравится моя квартира. Это Светлана пишет. Здесь раньше жила моя мама. После нее я поменяла мебель, сделала ремонт. Еще не везде обустроила все по своему вкусу. Стесняюсь я. Только кухни, там еще не успела сделать ремонт, потому что это не дешевое удовольствие. Гостей зову не часто. Спасибо, Светлана, все подробно написали. Спасибо.
2: Руслан из Казани на связи. Здравствуйте. Раньше мы жили в квартире. Гостей приглашали один раз в месяц или по каким-то праздникам. А сейчас мы в частном доме. Гости просто не выводятся. Каждый день кто-то обязательно есть. Полный двор детей соседских и гостевых. Теперь другая проблема. Еды не всегда хватает на всех. Вот это классно.
1: Да,
2: мне кажется,
1: это хорошо.
2: Все люди, у кого есть дом, и вообще, кто когда-то мечтал о доме или жить, это жить в доме. Это для того, чтобы полон дом был гостей, да, и классных людей вокруг тебя.
1: У меня хоть и однокомнатная квартира, пишет нам Газарес, но совсем не стесняюсь. Приходите в гости в любое время. Приглашаю и вас тоже. Если бы еще у меня был бы свой дом, ух, я его отделал бы, чтобы всех пригласить в гости, кого только знаю, и время приятно провести. Но руки-то у меня есть. Руки это хорошо.
2: Слушай, я знаешь, что вспоминаю? Вот это детство в деревне, когда тебя все время приглашают кто-то там в терраску. Ну зайди, подожди, мне тут и у всех дома такой разный запах. У кого-то какими-то щами пахнет, у кого-то ну чем-то вкусненьким. Мне кажется, вот сейчас, ну то ли потому, что как-то все поменялось, но нет такого, что у каждого дома свой запах. А раньше, ну ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Конечно, у каждого дома и даже
2: сейчас, больше. Сейчас, мне кажется, такого нет.
1: У каждой квартиры есть свой запах.
2: Да?
1: Конечно, у каждого. Это нормально,
2: ну,
1: абсолютно.
2: То есть, типа, у кого-то котами, у кого-то щами.
1: У кого-то щами, у кого-то пирогами, у кого-то дорогим парфюмом.
2: Жареной картошечкой. Вот у меня соседи, они все время жарят картошку.
1: Вот, да.
2: И почему-то на балконе.
1: Хорошо, что они не жарят селедку.
2: Тогда бы так не зашло.
1: Иногда жарят,
2: да. И что, это вкусно?
1: Это пахнет сильно, но кому-то нравится. Я не жарил.
2: Попробуй.
1: У нас большой дом, но гости – это редкость. Это надо убираться, что-то готовить, потом мыть посуду, сидеть, их вот думать, чем развлекать, написала гостеприимная Оксана.
2: Евгений, который на Алтае живет, пишет: «Здравствуйте, любимый ведущий, с квартиры у меня все хорошо и замечательно, а с друзьями я предпочитаю встречаться на берегу реки, и шашлычок, и все, что под него, а дома сидеть в четырех стенах – это скучно».
1: Ну, не знаю. Иногда погода не позволяет встречаться с шашлычками на берегу. Иногда дома комфортнее и уютнее, и теплее.
2: Но дома только немножко подбешивает. Гости разошлись, а ты вот эту посуду намывай, порядок наводи.
1: Да, это да. Порядок. А как ты хотел?
2: Или когда еще еды много остается. Я вот люблю так всем все раздать. Типа, берите дома, поедите на работе, возьмите с собой, потому что вот это все, ну, вкусно, когда первый день, потом уже нет.
1: Угу. А выкидывать жалко.
2: Да.
1: Так, доброе утро. У меня не квартира, а катакомбы, написала Алена. Но я приглашаю всех, вообще не стесняюсь. Ну а еще поздравляю с днем рождения некого Артема. Спасибо огромное.
2: Ну,
1: это я
2: поздно.
1: От некого Артема вам передаю, да, Алена из Нижегородской области.
2: Ольга пишет: дом не идеальный, самый обычный дом, но место есть и гостей мы очень любим. Мы каждые выходные собираемся зимой в доме, летом на веранде, на улице. В праздники иногда и по 30 человек собираемся. Сегодня, например, просто на ужин придут соседи.
1: Сколько человек, Ольга, придут к вам?
2: Если еще два затешутся, не заметите?
1: Да. Так, жилья своего не стесняюсь, пишет нам Маруся из Красногорска. И более того, я даже своим жильем горжусь. Все в черно-белом стиле, а вот гостей я не люблю. И коты мои, кстати, тоже не любят чужих в доме. Это наше личное пространство. А посидеть где-нибудь с друзьями можно и в кафешке. Вот так.
2: А не почему любят. Коты, интересно, не любят?
1: Потому что хозяйка не любит. А хозяйка не любит, потому что котам не нравится. Ну, в общем, здесь замкнутый круг. Зачем мы будем разбираться в причинах всего этого? Главное, какие следствия. Друзья, сделаем небольшую паузу. Гостеприимный Дмитрий Малыгин тянет руку.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. К великому сожалению, лето подходит к концу. Совсем скоро в свои права вступит осень. И в связи с этим хочется напомнить, что у лосей начался романтический сезон. С конца августа до середины октября у сахатых брачный период. Самцы в поисках любви готовы пробежать десятки километров и запросто выскочить на дорогу даже вдали от леса. Пик лосиной активности приходится на вечер и ночь. Так что в это время лучше не устраивать гонок по загородным трассам, а по возможности использовать дальний свет и пристально вглядываться вдаль. Если увидели лося у обочины, не надо пугать его гудком или миганием фар. Зверь и так на эмоциях, лишние стимулы ему ни к чему. Лучше плавно сбавить ход или остановиться, включить аварийку и спокойно подождать, пока кавалер уйдет по своим делам. Кстати, страховые компании отмечают, что происшествий с дикими животными в стране стало на 20% больше. Чаще всего участниками становятся как раз лоси и косули. Так что знак «дикие животные» — это не просто картинка, а реальный повод быть повнимательнее. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Семьи не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно, сокровенно.
12: Откровенно о сокровенном.
13: Итак, стесняетесь ли вы своего жилья, своей квартиры, своего дома? Приглашаете ли гостей? Или вы не любите гостей? Или у вас есть повод стесняться своего жилища? Например, там всегда не прибрано. Или там что-то сильно не отремонтировано.
14: Или на кровати лежит собака, а вы где-нибудь рядом на коврике. И у вас нет возможности выгнать собаку с
13: кровати. Доброе утро. Интересная тема, пишет нам Ирина. Я вот недавно купила себе квартирку. Ну, небольшую. По деньгам. Делаю ремонт. Стесняюсь? Нет, я радуюсь. А кого смущает, купите свою и там стесняйтесь.
14: О как.
13: Гостеприимно звучит, да? Прям сразу хочется в гости к Ирине поехать после таких слов.
14: Надежда Устинова нам пишет. Доброе утро, Марина и Артем. Это смешно звучит. Стесняетесь ли вы своей квартиры? Это же твоя квартира. Наведи порядок и не стесняйся. У нас скромная квартира, но мы ее не стесняемся. Мы ее любим. А так как я работаю на дому, людей совершенно посторонних мне и так хватает. Друзей своих всегда вот привечаем. И частенько они приходят без предварительного звонка.
13: Так, доброе утро. Я очень люблю гостей, всегда приглашаю в гости, но пока сейчас нет собственного жилья, и я жду своей квартиры, которую все-таки обещают к Новому году. Вот тогда уже и приглашу я всех на новоселье. А пока друзья могут приехать ко мне в съемную квартиру, где встречу как положено. И мне кажется, неважно, какая квартира, главное все-таки общение. Это написала нам Ольга.
14: Пишет нам Анжела. В первую очередь хочу поздравить всех офицеров с Днем офицера. Анжела, мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Когда мы были помоложе, я служила в Иркутской области, мы собирались с семьями, друзья, коллеги, друзья друзей. Дети тогда у всех были маленькие, в квартире площадью 51 квадратный метр собирались по 20-30 человек, из которых детей было около 12-13 детишек. Жили, отмечали все праздники дружно и весело. В 16 году вернулась на историческую родину в Химки. Квартира 37 квадратных метров. Ничего не стесняюсь, но места реально не хватает, так как появились у детей дети. И теперь собираемся только на даче. Количество гостей доходит до 40 человек. Так как там еще и соседи по даче со своими семьями, любим играть в настольные игры, волейбол, футбол и гостей любим. Но после гостей уборку не очень любим.
13: Ну что за сочинение, как я провела лето. Так, любимый ведущий, отношусь к той части людей, которые стесняются все-таки своей квартиры. Видишь, есть Наталья, да? Но так было не всегда. Вначале в своей однушке я любила проводить время с друзьями, потом вещей стало больше, появились какие-то коробки, а потом после развода, раздела имущества, мне пришлось перевести с дачу кучу вещей, консервы, все свободное пространство превратилось в пространство несвободное. И сделать с этим уже ничего не получается.
14: Вы всем
13: потому что вещи все нужные, да, пишет Наталья. Вопрос решила бы еще одна комната, но поменять квартиру и затеять переезд даже в страшном сне не представляю. Уж очень это проблематично. Для того, чтобы вот вещи как-то не попадались на глаза, да, нужно какие-то очень много всяких шкафчиков,
14: или просто
13: полочек.
14: Штора.
13: Или прорубить погреб. Очень удобно, очень удобно к соседям туда вниз лестницу сделать и все складывать у них, особенно консервы. Ладно, в следующем часе еще почитаем ваше сообщение. Пишите +7 909 955 1030. Стесняетесь ли вы своей квартиры?

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
8: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296 37 55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: 9 утра в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в 2027 году. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. Документом будут обновлены требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Отмечается, что это позволит сделать такой транспорт более безопасным и снизить риски ущерба как для водителя, так и для окружающих. Сейчас в России уже действует стандарт, установленный в 2022 году. В Нижегородской области разработаны меры поддержки для предпринимателей, занимающихся добычей, переработкой и использованием лечебных грязей. Соответствующий законопроект одобрен Комитетом по экономике ЗАГС Собрания. Ранее законодательство не предусматривало субсидий для компаний, добывающих или реализующих такие полезные ископаемые. Ожидается, что дополнительные средства позволят предпринимателям расширить производство лечебных грязей, привлечь больше отдыхающих на оздоровительные процедуры и укрепить туристическую привлекательность малых городов и поселков. Проект трехэтажного паркинга у Нижегородского Кремля готов на 85%. Об этом сообщили в Управлении делами регионального правительства. Только после получения заключения органов госэкспертизы можно будет говорить о дальнейших работах, в том числе и начале строительства, пояснили в ведомстве. Парковка будет рассчитана на 270 автомобилей. Она появится неподалеку от здания номер 1В по Нижневолжской набережной. Три подземных этажа с отдельными въездами и выездами позволят разгрузить территорию Кремля от припаркованных машин. Каждый шестой россиянин хотя бы раз выдавал купленную готовую еду за приготовленную самостоятельно, передают аналитики. Чаще всего за собственное кулинарное творение россияне выдавали покупные десерты. Так поступал 31% опрошенных. На втором месте оказались салаты, на третьей строчке – горячие блюда. Главной причиной покупки готовой еды респонденты назвали усталость после работы. Такой ответ дали 50% участников исследования. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
4: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
3: А вашей жене?
4: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
6: Да вот.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Каждый десятый россиянин признался, что стесняется своего жилья, из-за этого редко приглашает людей в гости. Мы хотим спросить у вас, стесняетесь ли вы своего жилья? Если вам необходим ремонт, что у вас на первом месте? Что стесняетесь больше, прихожей, кухни или туалета?
1: У кого из наших коллег, сотрудников радио «Шансон», ты был в гостях?
0: У Ксении стриж.
1: Так, классно. А у тебя кто был в гостях из сотрудников радио «Шансон»?
0: Ну, они уже не работают.
1: Все, кто побывал у тебя дома, увольнялись с работы.
0: Я слишком долго здесь работаю. И, конечно, были люди, которые приезжали, но они сейчас не работают. И были коллеги.
1: У кого из артистов, кроме Максима Апреля, ты был в гостях?
0: Да много у кого, Марин. Ну ты че?
1: Я прям понимаю, что хотелось бы для соцсетей вот такую рубрику «Артем Демин идет в гости».
0: Да, а его посылают. Не сейчас.
1: Ну это реально было бы интересно, потому что, например, я очень люблю всякие программы про то, как делают ремонт, когда там рассказывают.
0: Я тоже люблю программы, где из трущоб делают дворцы.
1: У меня, кстати, есть знакомые, которым делали в этой программе ремонт.
0: Они могут ко мне приехать сделать?
1: Их возненавидели соседи, потому что это в короткие сроки.
0: И то есть там долбили 24 часа
1: типа того,
0: в сутки. Да, это круто.
1: Так, нам пишет Владислав. Если честно, у меня в моем загородном доме меня все устраивает. Места предостаточно и все хорошо. И что, вы всех
0: сейчас
1: приглашаете?
0: Вы хвастаетесь просто, Владислав? Вот зачем вот такие сообщения присылать? Нам гораздо приятнее читать сообщения, что у вас там все плохо, там вы не приглашаете. Шучу. Доброе утро. Я не стесняюсь своего жилья. У меня однокомнатная, 33 квадрата, Санкт-Петербург, ремонт обычный. Всегда приглашаю к себе друзей. Места немного, но для разговора вполне хватает. А вот когда я была подростком, я стеснялась приглашать друзей к нам в дом, потому что жили мы очень скромно, и ремонт был простенький, было как-то стыдно. А вот по поводу того, что кто-то из гостей могут рассказать, как ты живешь, есть хорошая пословица. Когда заходишь в дом людей, будь там слепым, а когда выходишь, будь немым и не ищи недостатки в доме.
1: Вот
0: в общем,
1: это да.
0: Мудрости дальше пошли. Спасибо, Мария Массажист, Санкт-Петербург, спасибо.
1: Мне кажется, история про то, зовете ли вы в гости кого-то из своих друзей, это про воспитание, потому что

0: если с детства принято, что у вас полна коробочка народу, и дом как проходной двор, и все приходят, и это нормально, тогда и вы это в своей жизни своим детям прививаете. А если так, что никого не пускать, ничего не показывать, ну, то есть это тогда и дети это все перенимают. Я помню, мы жили в крошечной однокомнатной квартире в Орехово-Борисово, толпы гостей у нас всегда были.
1: Ну, а что было дальше, мы расскажем уже совсем скоро, не переключайтесь.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Когда вышел на пенсию, понял, хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радио.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Дымова и Демин на Радио Шансон.
3: Не могу тебя

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о ваших квартирах. Приглашаете ли вы людей в гости или вы стесняетесь своей квартиры? Если так происходит, напишите, по какой причине. Доброе утро. Я всегда рада гостям, пишет Лена. И неважно, большой дом, как сейчас у нас, или маленькая однушка, как когда-то было в 90-х. Гостей всегда было много. Главное, чтобы была убрана и хорошая атмосфера. Приглашаю всех всегда. Елена Ярославовна.
2: Здравствуйте. Убираться не люблю. При этом у меня 3 собаки. Я вообще не стесняюсь, когда не убрано. Кому не нравится, пусть и не ходят, пишет Елена из Москвы. Гостеприимно звучит, да?
1: Да, это все. Убираться не люблю, приходите, сами убирайте. Вот веники стоят. Да. Так, доброе утро. Тема хорошая, никаких стеснений, пишет Дмитрий. Как говорится, сапожник без сапог. В Москве квартира, большая трешка с косметическим ремонтом, натяжными потолками, ванная плитка, не убого, чисто, красиво, был балкон и большие, все есть, но... Есть домик в деревне, маленький, одна комната, большая, санузел, банька, прихожая, всего 70 квадратных метров, но друзей всех принимаем мы почему-то за городом. Все хотят к нам приехать, мы всегда всех ждем, всем рады, но кто у нас только не был. И дети, и внуки, и спим в одной комнате, и брат приезжал с 3 детьми, стесняться своего жилья не стоит, ведь весь комфорт и неудобства создаются вами самими. Не, ну да, тут я соглашусь. Есть люди просто, которые рады гостям, а есть...
2: Но при этом, вот смотри, у меня есть некоторые подруги, у которых есть мужья. И иногда мужья такие, ой, опять твои подруги припрутся. Ну, то есть такое же бывает, как будто бы мужчины не все любят гостей.
1: Не всех подруг они любят.
2: Ну, или не всех подруг, потому что я имею в виду девчонки, которые до замужества, у них иногда очень много гостей, тусовочки всякие, а потом появляется муж, он такой, все, пусть забывают сюда
1: конечно,
2: дорогу.
1: Конечно, все заканчивается.
2: Чем мы их кормить будем?
1: Это окончательно все заканчивается, когда дети появляются. Тогда уже там, да, и не пошумишь, и не погремишь. И...
2: Да ладно, а когда дети чуть подрастают, и
1: когда
2: ты понимаешь, что ты устал
1: другой,
2: их развлекать, да. И ты сразу находишь друзей с детьми, чтобы у тебя опять полная коробочка.
1: Так, Надежда пишет, здравствуйте, а я вот не очень люблю в принципе гостей. Квартиры свои не стесняюсь. Вот в детстве, помню, мы жили в коттедже, и у родителей гости толпами ходили. Видимо, присытилась гостями Надежда, и теперь она не очень как-то приглашает всех к себе.
2: Знаешь, ты же проезжал когда-то город Епифань.
1: А, Епифань, я думал...
2: Проезжал Епифань?
1: И там,
2: знаешь, забавно, в прошлое воскресенье, когда я ехала в Москву, вытащили, столы, я не знаю, человек, наверное, на 30.
1: И они на такие, 30?
2: И это прям вдоль дороги, а это как бы все равно, как бы трасса получается.
1: И они там, у них свадьба.
2: И они сидят, у них шары, у них какие-то салаты. Огромное количество людей.
1: Мимо проносятся КамАЗы.
2: А нет, там вот есть дорога, которая, где церковь и магазин, где все много, есть вот такая типа объездная.
1: Да, где много лежачих полицейских.
2: Да, вот вдоль этой дороги у них просто... И мне прям хотелось выйти и сказать, можно я с вами тут посижу?
1: Но
2: это было так атмосферно.
1: Как в фильме «Горько».
2: А, кстати, да.
1: Ладно, друзья, мы сделаем небольшую паузу. После чего непременно вернемся.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
8: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк».
0: оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, продолжаем обсуждать ваши квартиры и ваше гостеприимство. Стесняетесь ли вы своей квартиры? Вот так звучит сегодняшний вопрос. Доброе утро, пишет нам Надежда. Смешно звучит, это же твоя квартира.
2: Это же...
1: Да, и что, удалять надо тогда? Да.
2: Считали.
1: Квартиру не стесняюсь, пишет нам Андрей. Стесняюсь соседей снизу. Выходишь на балкон вздохнуть свежего лесного воздуха, а с нижнего этажа не то чтобы пахнет, а прям вонище. Это пишет нам из... А, Андрей, Трехгорка. А почему вонище-то? И что делают соседи снизу? Они, может быть, просто что-то специфическое готовят?
2: Или собирают все и ничего не выкидывают?
1: Сельди.
2: Я помню, у меня подруга купила новую квартиру, сделала там такой роскошный ремонт. Это было где-то в районе Рязанского проспекта, улицы Юных Ленинцев. Но когда к ней приходишь домой, пока ты поднимаешься по лестнице, это второй этаж, как же там пахло. Оказалось, что там жила бабуля, у которой было вот это расстройство психическое, когда ты все тащишь с улицы домой, ничего
1: да,
2: не выкидываешь.
1: Это страшное дело.
2: И там, конечно, соседи ничего не могли с этим сделать, и вот этого можно стесняться, конечно.
1: Да, это прям жалко таких людей, конечно. Но и
2: я не стесняюсь своей хижины, пишет нам Дмитрий. С левого берега, с правого берега матушки Волги. А в гости у нас постоянно, когда стол накрыт, когда просишь помочь, что никого нету, много чего меня не устраивает. Но я потихоньку все исправляю. На прошлой неделе заменила окошки в двух маленьких, сделала одно большое. Всех жду в гости на правый берег. Я так понимаю, там еще надо за все кабачки разобрать, которые не отправлены с этим
1: так,
2: участником чата.
1: Вот непонятно, кто это пишет. Не вижу подписи. Так, хорошая тема. Сколько себя помню, у меня всегда было много гостей. Когда была маленькая, к родителям приходили соседи с детьми. Мы лепили вареники и вместе ели. А когда я выросла, ко мне часто приходили подруги. Любили собираться именно у меня. Родители были не против, хотя квартира была всего лишь двухкомнатная. Сейчас я замужем, большой дом, любим гостей, жарим мясо и даже зимой можно дома есть, а можно и на огне. Теперь уже и к детям приходят гости. И, наверное, все это передается по наследству. Всем хороших выходных. Кто это?
2: Я откуда знаю,
1: я
2: кто это?
1: Я откуда, тоже не знаю.
2: А, Татьяна нам пишет из Перми. Татьяна Романова. Обожаю гостей. Каждую субботу накрываю стол, открываю таверну свою. Причем пишу вам в мобильные выходные. Единственная радость жизни – это вы, мое любимое радио. Посуду люблю мыть и блюда на ходу выдумываю. Потом с гостями мы придумываем название. А так, конечно, надо бы ремонт сделать. Но никто не предлагает помощи, а сама я не справлюсь. Считаю уютной свою частичку жизни, свою квартиру. Кстати, которую я получила в службе МВД, она не служит. А моя собственная. Если возможно поздравить всех причастных с Днем офицера, то поздравьте, пожалуйста.
1: Давай,
2: от всей души
1: конечно.
2: Поздравляем всех офицеров.
1: Конечно.
2: Мы вами гордимся, восхищаемся. Вы делаете важное дело. А по поводу того, что никто не помогает Татьяне сделать ремонт, ну это странно. То есть все нравится приходить в гости, есть, слушать классную музыку, но при этом, ну по идее...
1: Опять же, надо понять, какая помощь требуется, да. Если
2: ну даже вот поклеить обои. Если собралось
1: сложно.
2: Там 7
1: ну,
2: человек, то один мажет, другой клеит, другой вы эти пузырики в
1: воздух комнату,
2: выпускает.
1: На комнату час и два максимум, и все. И
2: потому будет, что в одиночку клеить
1: готова.
2: Обои реально сложно.
1: Ну сложно, да.
2: Да даже двигать мебель, ну все равно это тяжело женщине
1: да,
2: одной.
1: Да. Так, доброе утро, радио Шансон, на связи город Волжский. Гостей мы любим, мы живем в частном доме. Посуду моет у нас посудомойка, мы ее для этого и купили. Потому что сама я посуду мыть не люблю, а вот в посудомоечную машину загрузил, все и готово. Гостей каждые выходные приезжает большое количество, мы любим готовить, любим мыть. Посуду. Сейчас такое ощущение, что была реклама посудомоечной машины. Спасибо вам, Марина Сергеевна. Спасибо.
2: Виктория напишет, у нас хорошая, просторная родительская квартира с большой кухней, где хватает всем места. Ремонт делали для себя своими же руками. Гостей очень люблю, всегда всем рада. И гости пойти поехать тоже люблю. Считаю, что это совершенно нормально, если тебя любят и ждут. Своих квадратных метров не имею. Это пока временные меры. Я мечтаю о просторном собственном доме, где дизайн буду делать я сам. Пишет Виктория.
1: Ну что ж, пусть появится в ближайшее время огромный дом, где вы
2: хватит
1: все
2: места
1: сделаете.
2: Всем друзьям.
1: Да, все будет так, как вам хочется. Продолжим тему. Плюс 7-909-955-1030. Пишите, стесняетесь ли вы своей квартиры? Часто ли приглашаете к себе гостей? почитаем ваши сообщения.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаем ваши откровенные истории читать. И вот прям вообще так в точку подметил Дмитрий из Красногорска. Многие говорят, люблю гостей, люблю, когда дом полон. Я тоже люблю и, честно скажу, приятно, когда люди хотят собраться именно у тебя, потому что у тебя и вкусно, и жена вкусно готовит, и стол ломится, и место у нас красивое, барбекю. Но знаете, есть одна песня, когда ты на машине при деньгах, друзья тебя качают на руках. И там все правильно сказано. Это одна сторона медали. Поэтому для себя я понял. Гости это замечательно, но не в тот момент, когда... но лишь в тот момент, когда у тебя есть чем угостить. А вот когда еще и есть с кем поговорить по душам. Супруга готовит шикарно. Настоящие друзья придут на самом деле и к пустому столу, если им нужен ты, а не твои котлеты. А те, кто только на огонек и на мясо, это, извините, не друзья и не гости, а туристы. Вот такая правда жизни.
2: Не друзья, а туристы. Вас. Ну а что? Мне нравится, например, когда кому-то в гости приходишь, а это у тебя что? Ну спросить там про книги, про какие-то вот картины.
1: А это у вас что, котлеты? А что ж вы их сразу на стол не ставите?
2: Нет, а иногда, вот знаешь, приходят гости.
1: А некоторые гости прям в холодильнику бегут. Ты замечал?
2: Вот мне, например, нравится, когда люди самостоятельно, ну, приходят к себе домой и чувствуют, как у себя дома. То есть хозяйничают, что-то там помогают. А, например, моя мама, ее прям бесит, когда кто-то из наших гостей такой, типа, ну, самостоятельный. Пошел вилку, взял тарелку, что-то там себе положил.
1: Намокла.
2: Ну, то есть, а у меня мама прям это, она прям очень сильно бесится. Я, например, думаю, ну, хорошо, хоть тебя не напрягают. Пусть делают, что хотят. Могут сами приготовить, но как бы мы посмотрим.
1: Вот излишняя активность и самостоятельный гостей. Мне кажется, всех напрягает нормально.
2: Не знаю, мне кажется, вообще, вот так сидишь, смотришь.
1: Марина, тебе так только кажется.
2: Ну, слушайте, а как вы моете полы? Я хочу посмотреть.
1: А вот вам швабра, вот вам тряпка, а вот наш котик.
2: Ольга нам пишет, классная у вас тема сегодня. Мы за 17 лет совместной жизни с мужем и детьми мотались по съемным квартирам, сменили 3 жилья, пока своя трешка не появилась в 2019, а не 29-м. Ну ладно. Всегда любила создавать уют дома, даже в съемном жилье. Друзей за эти годы всегда был полный дом, и с каждым годом их все больше и больше. Все, кто нас знает, вечно удивлялись, как все можно успеть с 4 детьми. И уборка, и готовка, и чтобы все по полочкам расставлено было. Ольга, и как вы все успеваете? Вам дети помогают?
1: Не знаю, что ты на меня смотришь. Я не Ольга. Не надо на меня так смотреть. Гостеприимный Вячеслав нам прислал сообщение. Мне кажется, что посторонние люди, чужие в доме, это испытание. Они ведь могут и вещи твои трогать. Они могут и в туалет даже по-человечески не уметь ходить. Какие они в быту, непонятно. Есть ли у них самоограничения? Знают ли они правила поведения в чужом доме? С одной стороны, вроде бы компания веселая, дружная. Время проводить классно. А с другой, все вот это выше перечисленное. Да, Вячеслав, это... Вторая сторона медали, как уже было сказано ранее.
2: Ну вот не знаю, я к этому по-другому немножко отношусь.
1: Да.
2: Но при этом, когда я сама кому-то в гости прихожу, я все время стараюсь, типа, я вот дома посуду мыть ненавижу, а в гостях я такая, давайте я помою посуду.
1: То есть любишь произвести впечатление.
2: Но при этом я знаю людей, которые считают, что только перемывают. Они могут помыть посуду, и ты делаешь это неправильно.
1: Да,
2: меня
1: да,
2: это немножко
1: да.
2: оскорбляет.
1: Да, так его и бывает. То есть ты помыл посуду, они такие, угу. Ладно, давайте еще раз помоем.
2: Своими жирными руками мыл нашу скрипящую посуду.
1: Да.
2: А ты Нелю читал?
1: Ну да, у нас 30 секунд, давай быстренько прочитаем.
2: Нет, давай не будем 30 секунд, можем просто ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
1: Ну спой тогда что-нибудь, Марина.
2: А что я спою? Я вообще не поющая.
1: Ладно, хорошо, анекдот расскажи.
2: Анекдот? Это позже, это после эфира все анекдоты.
1: После эфира, ладно. Ну что мы хотим сказать? Давайте как-то резюмировать. На самом деле молодцы, и в основном 90% наших радиослушателей
2: не
1: это люди...
2: Не стесняются свои
1: да, и люди гостеприимные и рады, когда к ним приходят гости. Вот. Будьте добрее, приглашайте друзей в гости, и пусть
2: если
1: ваш
2: дом много,
1: будет полная чаша.
2: Берите небольшую плату за вход.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
0: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
9: Угаран 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
14: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх-разгуляй»! Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх-разгуляй»! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница, 21 августа на календаре. Смотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, важно правильно расставить приоритеты, ведь поступки могут вызывать непонимание окружающих. И это причина конфликтов. Для вдохновения слушаем песню «Она» Стаса Михайлова.
2: Тельцы, день будет удачным и принесет немало приятных моментов и хороших известий. Не исключены и перемены к лучшему. Ваша песня в этот день — «Тюбик» Виктора Третьякова.
1: Близнецы, благоприятный день для решения финансовых вопросов. А романтические свидания подарят вам сегодня массу положительных эмоций. Ваша песня «Кисуль» Игоря Саруханова.
2: Раки, судьба будет сегодня испытывать вас на прочность. Нужно сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддаваться панике. Для вдохновения послушайте песню «Сам тебя выдумал» Михаила Бублика.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления, а крупные покупки все окажутся удачными, особенно если вы приобретаете что-нибудь из бытовой техники. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Девы, многое будет зависеть сегодня от того, удастся ли вам найти общий язык с важными для вас людьми. Спокойно относитесь к критике, возможно, в ней есть доля правды. Ваша песня «Леди Ди» Елены Ваенги.
1: Весы, сбавьте обороты. Сегодня активность и инициатива только навредят вам. Займите позицию наблюдателя. Совет в песне «Виноват, прости» Руслана Алихно.
2: Скорпионы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями или важной информацией, которая вскоре вам пригодится. Ваша песня сегодня «Скажи, Калина, рады рай».
1: Стрельцы, прислушайтесь к подсказкам интуиции и полагайтесь на жизненный опыт. Все это вместе поможет вам найти выход из затруднительной ситуации. Настроение дня песни Марджинжа Михаила Шуфутинского.
2: Козероги, придерживайтесь четкого плана и старайтесь его не менять. Интуиция сегодня не самый хороший советчик. Лучше послушать логику и здравый смысл и песню «Цвет шафрана» Евгения Григорьева.
1: Водолеи, необдуманные поступки сегодня сыграют против вас, тогда как рассудительность и благоразумие, спокойствие и выдержка помогут вам избежать проблем. А ваша песня «По капельке» Валерий Курасан.
2: Рыбы, игнорируйте помощников и советчиков. Все у вас тогда получится. Гороскоп призывает верить в свои силы и не обращать внимания на негативные прогнозы и комментарии. Ваша песня «Владимирский централ» Михаила Круга.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной пятницы, а в следующем часе у нас чечеточка.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Судостроителям почет и уважение.
9: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
8: «Стройфлот» – гордость поколений.
9: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
10: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
11: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
13: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: В Москве 10 утра, на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. Трамваи и троллейбусы в российских городах необходимо сохранять и развивать. Это быстрый, комфортный и экологичный транспорт, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он указал, что за последние 15 лет число троллейбусов в России снизилось на треть, трамвайных вагонов еще больше. У этого вида транспорта большая перспектива и необходимо сделать все для его сохранения, подчеркнул спикер Госдумы. В этом году трамваи модернизируют в Саратове, Волгограде, Курске, Перми, Ярославле и других городах. Доля квартирной миграции в Москве выросла на 5-8% на фоне роста цен на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает ТАСС. Горожане практикуют переезд из дорогой квартиры в более дешевую, чтобы жить на разницу от продажи. Как правило, речь идет о людях пенсионного возраста, которые продают крупную квартиру, покупают вариант попроще, а оставшийся капитал кладут на депозиты, живут на пенсию и проценты по счету. В России оценили зарплаты людей, владеющих навыками работы с ИИ. Технический менеджер, умеющий работать с нейросетями, может зарабатывать до 750 тысяч рублей в месяц, рассказала РИА Новости. Зарплату до 600 тысяч рублей в месяц могут получать экономисты-аналитики с навыками программирования, коммерческие директора со знанием нейросетей и навыками работы с ИИ, а также маркетологи, грамотно владеющие этими инструментами. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 85 рублей 36 копеек, евро 96,73, юань стоит 12,41. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, давление 742 миллиметра. Служба информации «Радио Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович?
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на «Радио Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».

0: шансон.
1: Так, сразу чечеточка. У тебя что, первая строчка есть?
2: Нет, пока еще. Я думал,
1: а я сначала задумывала, что ты нам расскажешь, если вот у тебя проблемы, в машине плохо ловит радио шансон, где же его послушать?
2: А, если у тебя в машине плохо ловит радио шансон, есть два варианта.
1: Купить билеты на бархатный шансон?
2: Тогда три варианта. Нет, два варианта. Вариант первый, дорогой, это нужно купить себе новую машину, где радио шансон будет ловить хорошо.
1: Так, отметаем этот вариант.
2: Да, вариант попроще. Скачайте мобильное приложение Яндекс.Радио. И тогда вы можете слушать радио шансон где хотите. Хотите в автомобиле. А если нет автомобиля, слушайте дома, слушайте на работе, слушайте на прогулке, слушайте везде, где вам захочется.
1: Оставайтесь с нами в любое время. Яндекс.Радио, музыки много, а шансон один – это информация для лиц старше 18 лет. Что нас ждет в этом часе? Во-первых, это пятница. Это финальный час нашего эфира на этой неделе. Поэтому у нас на кону роскошный подарок, а точнее подарки.
2: Два билета
1: на невероятный концерт Михаила Захаровича Шафутинского. Легендарный человек с невероятным творчеством. И, конечно, побывать на его концерте хотя бы один
2: легендарную дату 3 или 4 сентября.
1: Должен каждый человек, Государственный Кремлевский дворец. Информация это для лиц старше 16 лет. Мы разыгрываем 2 билета в нашей частушечке чечеточки.
2: Да,
1: но есть прежде... небольшая проблема.
2: Да, мы сейчас придумаем первую строчку, вам ее расскажем. Никаких проблем у нас больше нет.
1: Это есть, это проблема.
2: Но это была
1: проблема.
2: То,
1: что я тебе предложила строчки, ты сказала.

0: Теперь держись.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Прежде чем что-то сочинить, нужно знать, о чем будете сочинять. Так вот, новость, которую мы хотим вам рассказать про мужчину и его 7 лет. Пожалуйста, Мария.
1: Мужчина 7 лет бродил вокруг разных скамеек, лавочек и оставлял там баллы, писал комментарии, ставил оценки городским скамейкам. Именно благодаря одной из таких скамеек он познакомился со своей будущей женой, и после свадьбы пара вернулась к той самой лавочке, которой мужчина когда-то поставил 9 баллов из 10 и, наконец, решился на идеальный балл. Вернулся к этой скамейке, 10 из 10, выложили они фотографию своей невесты, ну, прикинь.
0: Ну, на самом деле, он просто...
1: 7 лет, мужик...
0: Ну, блогер, Марин, блогер, если люди хотят.
1: А что, ну, какой ему критерий оценки лавки? Ну, типа, удобная.
0: Красивая.
1: Рядом красивый вид, симпатичный, да. С каким-нибудь...
0: Да.
1: Рядом есть магазин,
0: на
1: где
0: ней можно
1: что-то купить.
0: Сидеть,
1: а нет,
0: лежать,
1: нет очередей у этой лавки.
0: Прыгать, ну и так далее. Мы не знаем, по каким критериям, если честно, он оценивал эти лавки. И главное, что новость нам показалась весьма необычный и интересный, забавный. Поэтому первая строчка нашей чечеточки. Дед поставил лавке лайк.
1: Не бабки, а лавки.
0: Лавки. Да,
1: имейте
0: дед
1: ввиду.
0: Оценивал лавки. Скамейки, типа. Дед поставил лавке лайк. Сочиняйте. Плюс 7-909-955-1030. И не забывайте, что на кону 2 билета на концерт Михаила Шуфутинского.
2: Утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобан, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Талисман знаний. Каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
8: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Итак, чечеточка на радио «Шансон», подведение итогов. Всего один выпуск, всего одна порция славных частушек прозвучит сейчас, посвященных деду и его лавочке.
1: Ну, мы готовы?
0: Ты же хотела рассказать, что на кону.
1: На кону два билета на невероятный концерт, на котором хотя бы раз в жизни должен побывать каждый. Каждый знает, что 3 сентября в России отмечается, ну, неофициально, Шафутинов день. И в этот день принято ходить на концерт в Государственный Кремлевский дворец.
0: Два билета на концерт мы разыгрываем. Егор и Семенова нам помогают. Ваши частушки исполняются здесь и сейчас. Поехали, Марин. Оп! Хорошо!
1: От Ольги.
0: Давай!

0: был, чем он лавки заценил. Это от Ольги, от Ольги.
1: Кстати, хорошо про лавки.
0: Давай,
1: и бабки.
0: Дальше, следующий, давай.
1: От другой Ольги.
0: Давай, давай.
1: Дед поставил лайки, лавки, лавки. Да что, я не могу.

0: Ух ты, как здорово завернула. Елена, да, следующая будет от Ольги. А дед поставил лавке лайк за ее изгибы. А с бабкой вместе там сидел под напевы птичьи.
1: Очень хорошо. Так, что, итоги или еще можем что-то не итоговое спеть?
0: Ну, давай.
1: Дед поставил бабке лайк. Да что ж я бабке все время лайк ставлю? Я не понимаю.
0: Давай, Янга, зареза. А, дед сегодня...
1: Давай я, ладно. Так, раз, два, три.
0: Поехали.
1: Дед поставил лавке лайк, бабка взревновала. И за этот подлый хайп с калкой наваляла. Это от Евгения Соколова.
0: Ну что, давай уже это... Подводим итоги. Вот, победитель. А дед поставил лавке лайк, а жесткая, удобная. Изолятор, это было место бесподобное.
1: Хорошо. Тут еще привет надо всем.
0: Хорошо.
1: Дмитрий сегодня получает 2 билета на роскошный концерт Михаила Шуфутинского. Возрастное ограничение 18+.
0: Здорово.
1: Так, что нам еще надо сказать? У нас же есть время? Или мы потом все скажем?
0: Потом все скажем.

помолчим просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Такие новости.
3: Такие новости на посошок.
4: Сыночки-корзиночки. Знали же, слышали такое выражение «сыночка-корзиночка», когда такая детиночка рядом с мамочкой уже идет, а вроде как и не совсем
5: и
4: самостоятельная.
5: И говорят, все женщины-тарелочницы, мам,
4: да, еще тысячу. Так вот, сыночки-корзиночки появляются, друзья, из-за поздних родов.
5: Это кто сказал?
4: Это сказали в РПЦ, Марин. Это там сказали, вот. И женщины, которые рожают первого ребенка уже около 40 лет, ближе к 40, могут слишком сильно его опекать. Чересчур.
5: Ну, это гиперопека. Такое, это неправильно. Мне кажется, такое может быть. Это даже, допустим, женщина родила ребенка рано, допустим, развелись с мужем, у нее на мужчину обиды, она тоже будет как-то... Ну, это тут не связано
4: когда
5: с возрастом.
4: Когда на мужчину обида, разве... ты на ребенка, на сыночку не выплёс?
5: Мне кажется, сыночка становится корзиночкой, когда папа не принимает участие в жизни мальчика. Я думаю, дело в этом.
4: Может быть, может быть.
5: В общем, есть вопросики к этому высказыванию. А вообще, как бы, ну, нормально, когда мама любит своего ребенка. И для мамы, неважно, сыночка или доченька, это самый лучший человек на планете. И понятно, что они будут всегда на стороне ребенка.
4: Ты сейчас заступаешься за корзиночек, за этих детиночек, которые немножечко
5: На самом деле, по тому, как мужчина относится к своим родителям, к маме или к папе, это показатель того, как он будет относиться к женщине. Поэтому это важный момент. Если вы видите, что мужчина как-то странно относится или отзывается про своих родителей, вопросы не к родителям, а к этому человеку. Ну, вот это мое личное мнение. Никого не агитирую думать так же.
4: Мнение,
5: так,
4: да.
5: А что тут за новость про то, как про свадьбу, Артем, новость? Хакасии, жениха и свидетеля задержали прямо на свадьбе. Пара-пара-пам. Из-за долгов по алиментам. Приставы доставили мужчин в отдел прямо за свадебной фотосессии. Жених задолжал 550 рублей на содержание.
4: 550 тысяч, Марина.
5: Да, 550 тысяч, извините, я даже такие цифры не... Как можно? А свидетель, значит...
4: Пошел дальше, 580 тысяч.
5: Ну, это на самом деле, позор. А зачем, как девчонки, которые вот невеста будущая, зачем она согласилась выходить замуж за этого мужчину, если
4: знала,
5: он так относится к детям?
4: По всей видимости, не знала, что есть долги, и по всей видимости, не знала, как
5: она
4: относится.
5: А вот неужели через ФЦ нельзя это проверить?
4: В уши выливал, что он вообще супер отец и отдает
5: представляешь, до копеечки. На свадьбе надарили подарков, насобирали, значит, на кусок тортика, на
4: мальчика
5: или девочка, а он это все на благо, на алименты переведет.
4: Ну, посмотрим.
5: Жена про это должна знать, я считаю.
4: В общем, да, жениху грозит уголовное дело, а свидетель пока отделался предупреждением. Непонятно, почему.
5: Мужчины,
4: свидетелю...
5: ну платите алименты, ну это же прям позор. Лучше быть сыночкой-корзиночкой, чем не платить алименты.
4: Да.
5: Я думаю, что да.
4: Ну да.
5: Будьте мужчинами до конца.
4: Да.
5: Так, водители стали лучше следить за своими машинами из-за ситуации с топливом. Вырос спрос на диагностику двигателя, форсунок, систему впрыска и зажигания. А еще люди стали чаще покупать свечи. А я, кстати, слышала, что люди начали опять закупать гречку, туалетную бумагу и свечи для романтических ужинов.
4: «Сгорая, плачут свечи». «Сгорая, плачут свечи».
5: Это про машину песня?
4: Да, про
5: песня сотрудника, как это называется?
4: Техосмотра.
5: Утро.
4: Да, так, в США, опять возвращаемся мы в США, и там отец с ребенком в коляске пробежал 1 километр 600 метров.
5: Как далеко был алкомагазин у него от дома? Видимо, там на часах было почти 9 вечера.
4: На часах было, по всей видимости, 22:56, потому что пробежал он за 4 минуты 17 секунд, тем самым установив мировой рекорд.
5: Слушай, это он, наверное,
4: абсолютно серьезно.
5: Забавно. Что... А там тоже, да, кстати, как из Любера сбежал в Москву, потому что другое время продажа алкоголя.
4: Вот. Несмотря на то, что забег был перенесен на 45 минут, и дочери уже пора было спать, она спокойно просидела всю дистанцию в коляске. То есть батя несся со скоростью звука, а ребенок даже не заплакал. Ну, молодец, молодец. И батя, и...
5: Мальчик потом вырастет гонщиком профессиональным.
4: Да, да, только дочке спать пора было. А мальчик вырастет как... Чей-то мальчик вырастет каким-то профессиональным гонщиком.
5: Я просто все про сыночек, корзиночек.
4: Я понимаю. Мариночка.
5: Слушайте, пятница
4: Марзиночка,
5: уже, друзья.
4: Корзиночка,
5: Марзиночка.
4: Давай прощаться будем мы с тобой?
5: Давай попрощаемся.
4: Давай, попрощаемся.
5: Пока, Артем.
4: А, до свидания, Марина. С тобой
5: дорогие
4: было
5: наши
4: классно.
5: Радиослушатели, в понедельник вернемся. Не скучайте, не грустите. Слушайте радио Шансон, приобретайте билеты на Эхо Разгуляй, на бархатный шансон. Возрастное ограничение 18+. Мы всех любим, обнимаем. Роскошных вам выходных.
4: Пока. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Спасибо.
7: Спасибо вам.
8: Благодарю вас.
6: Спасибо вам
8: очень
6: большое.
8: Благодарны.
6: Спасибо. Вам
8: благодарны.
6: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Москве 11 утра на радио «Шансон Новости». Здравствуйте. 8 технологичных производств запустили в этом году на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщил мэр Сергей Собянин. Компании выпускают оснащение для дезинфекции, жидкокристаллические дисплеи, приборы для оптической передачи данных. Также предприятия выпускают компьютеры и ноутбуки на отечественной электронной базе и электрооборудование для городского транспорта. До конца года на территории «Технополиса» хотят ввести в строй еще 10 современных производств. Правительство расширило перечень населенных пунктов для обеспечения высокоскоростным интернетом за счет отчислений операторов связи. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. Речь идет о территориях, расположенных в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Решение позволит повысить доступность услуг связи для местных жителей, а также откроет доступ к цифровым сервисам для бизнеса. Четверо из 5 собственников жилья в России готовы пользоваться инструментом по проверке финансовой надежности арендаторов, выяснилось в ходе недавнего опроса. Всегда проверяли арендатора перед сдачей жилья лишь 14% собственников, а больше половины из них никогда не проверяют жильцов. При этом раскрывать сведения о своих долгах, доходах и отношениях с государством готовы около 40% арендаторов, из которых треть хотят сами решать, что показывать. Половина снимающих жилье вообще не готова предоставлять данные о себе. Законодательство не обязывает родителей регистрироваться в мессенджерах или участвовать в школьных чатах. Это добровольное решение, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он добавил, что вся социальная и официальная информация должна быть доступна через государственные системы, например, госуслуги. Если официальный канал не работает или не заполняется, это вопрос не к родителям, а к качеству работы школы и ее сайта. На практике это означает, что школа должна обеспечить альтернативные способы связи с теми, кто не вступил в чат. Личные встречи, телефонные звонки или письменные уведомления. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17, ожидается до 22. Служба информации, радио «Шансон».
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках

Даже если мы приходим к одному и тому же результату, все равно путь, которым мы шли, он будет совершенно различным. И переживания, и усилия, и все. Не будет одинаковым, это уж точно. Поэтому какие уж кошмары снились лирическому герою, мы не узнаем, собственно, и зачем. Лучше мы выдохнем и поймем, что день сегодня чудесный, пятница, как минимум, вы в компании «Радио Шансон», Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.

быть может и недуг. До этого нет дела никому. Отдыхал я на этом асфальте, доложу это вам не на Мальте. Все гудят, замедляют движение,

0: а что огонь погас, оставил лишь золу. Кому это надо? Не надо никому. Не надо никому.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру.
1: Радио

«Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многократно

здорово, ловко получается у времени жонглировать днями, неделями и месяцами. Уже все, осень, по прогнозу синоптиков, приходит в столицу. Температура начинает потихоньку снижаться, больше пасмурных дней. Да и, собственно, календарь не врет. Угу, 21 число. Ну и ладно, нам в компании Радио Шансон. И даже зимой будет тепло. Правда? Конечно. Музыки много. Шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Внимательно изучить правила дорожного движения – обязанность каждого водителя. Но не менее внимательно стоит читать и инструкции к таблеткам, которые вы принимаете. Госавтоинспекция напомнила о списке стоп-лекарств, после которых лучше вызвать такси, а не садиться за руль. В черный список попали антидепрессанты, антигистамины, снотворные, транквилизаторы, мощные обезболивающие, а также некоторые средства от простуды и кашля, особенно те, в составе которых прячется седативный компонент. После приема таких препаратов реакция может замедлиться так, что даже включение поворотника станет настоящим подвигом. В госавтоинспекции ссылаются на пункт правил 2.7, который прямо запрещает садиться за руль после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию. Так что если в инструкции к препарату написано «может вызывать сонливость», лучше отложить ключи. Безопасность дороже, чем личный комфорт и сэкономленные 5 минут в дороге. Это самая важная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ведь действительно мы иногда не можем поверить в свое счастье, которое находится рядом с нами, и удивляемся этому. Как же поэтично Анатолий Днепров это все преподнес в этой песне. Хоть открывай словарь эпитетов, и любой попавшийся будет подходить для этой музыкальной работы. А еще в нашем языке есть масса приветствий, которые мы используем, да так, в обиходе. С друзьями детства, в школе, с институтскими ребятами, а может быть и с коллегами. Ну, в общем, как у керамики Николая Фоменко и Павла Маякова. Чики Монтана, брат.

0: Реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Великий комбинатор на службе в полиции.
6: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
5: «Крот Баю». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
11: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количество призов или розыгрышей, срок, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Какую злободневную тему Стас Михайлов в этой песне это поднял. Осень, вот она уже на носу, значит, нужно позаботиться об иммунитете, чтобы не болеть, значит, организуем мы хорошую компанию, уют домашний, балуем себя, можно даже из детского мира чем-нибудь, вкусняшкой какой-нибудь, и, конечно, многое из этого обеспечит радио Шансон. За это мы ручаемся. Атмосфера душевная, это по нашей части. А чтобы с нами вообще не расставаться, устанавливайте приложение Яндекс.Радио, и там мы будем всегда, везде и всюду рядом. Информация для лиц старше 18 лет. Музыки много, шансон один.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер «Аутобанк», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
9: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
10: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде

0: Шансон.
1: 12 часов в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочное сбережение. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на экспертов. Льгота доступна гражданам, оформившим договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком до 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч рублей. Нижегородцы могут принять участие во всероссийской акции «Соберем ребенка в школу». До 25 августа в региональных доброцентрах принимаются школьные принадлежности и канцелярские товары. Все это должно быть новым и находиться в целой упаковке. Подробный список всего, что необходимо, можно найти в группе волонтерского центра Нижегородской области ВКонтакте. Пункты приема работают по будням с 10 утра до 5 вечера. Более 2500 жителей Нижегородской области с гепатитом С получат противовирусную терапию в 2026 году, сообщили в Минздраве региона. В прошлом году лечение прошли около 1500 человек. На сегодняшний день на диспансерном наблюдении по поводу гепатита С состоят более 10 тысяч пациентов. Терапию проводят в 41 медучреждении амбулаторно и еще в 13 дневных стационарах в Нижнем Новгороде и других муниципалитетах области. Биологи Приморского океанариума во Владивостоке выяснили, что амурские щуки могут привязываться к людям, сообщает учреждение. Ученые многие годы наблюдали за щуками и установили, что им свойственны индивидуальный характер и тонкая душевная организация. Две молодых особи привязаны исключительно к своему человеку, старшему специалисту, ответственному за аквариум. Когда их человек уходит на выходные или в отпуск, щуки могут даже отказываться от еды. Как именно они его узнают и как вообще отличают людей друг от друга, остается загадкой. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио Шансон.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.

У тех, кто собирается и уже пакует чемодан для того, чтобы отправиться в бархатный шансон с 24 по 30 октября в Турцию, в отель «Титаник Делюкс Гольф Билек», будет личная возможность спросить у Евгения Григорьева, а что же это за такой взгляд бедовый? Ну, или не спрашивать, а просто веселиться в компании любимых артистов и вообще продлять себе лето и вытворять настроение. За подробностями на сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Информация для лиц старше 18 лет, а Михаил Шуфтинский и еще плеяда наших звезд, милых сердцу, там тоже будут. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

Если это все про вас, то готовьтесь в воскресенье праздновать День объятий любимых. Угу. И песню, кстати, тоже можно будет на ушко петь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Разреши я тебе напишу.

Я, конечно, могу быть не рядом, но знаки моего присутствия в твоей жизни точно будут. И именно так. Именно так и общаются любящие друг друга люди. Где-то песня, услышанная, вернет воспоминания. Где-то просто событие произошедшее, а где-то сообщение. А может быть, привет программе по заявкам. Ну, смотрите, сколько вариантов уже накидал. Так что не теряйтесь. Компания «Радио Шансон». Мы ближе друг к другу.

0: Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье. Национальные проекты России.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: Разгуляй тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Как же удивительно, в компании «Радио Шансон» можно оказаться практически в любой точке земного шара. Да еще и сразу же по достопримечательностям определиться, что посмотреть. Вы понимаете тонкий намек. В нашей компании хорошо и душевно везде.
1: «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 21 градус на термометре. Вечером небольшая облачность и плюс 20 градусов, а ночью плюс 15.
1: Радио Шансон.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Министерство транспорта разработало новые правила проведения техосмотра. Операторы смогут проверять, находится ли машина, которая приехала на проверку, в реестре такси, пишет «Коммерсант». Требования могут вступить в силу с 1 сентября следующего года. Сейчас автомобили такси должны раз в полгода-год проходить осмотр и получать диагностическую карту. В то же время для владельцев машин, которые не занимаются перевозкой пассажиров, процедура обязательна только при продаже, смене собственника или внесении изменений в конструкцию. Зачастую таксисты пользуются этой лазейкой, приезжая на ТО без обязательных атрибутов – фонаря на крыше и шашек на бортах. В России стали массово закрываться салоны красоты. За минувшие 7 месяцев число ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг выросло в 1.5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как пишет «Коммерсант», закрылось более 12 тысяч салонов. При этом количество регистраций нового бизнеса в отрасли, напротив, снизилось. Участники бьюти-рынка связывают тенденцию в первую очередь с усилением налоговой нагрузки. Многие компании были вынуждены перейти с патента на НДС, а ставка налога с января повысилась с 20 до 22%. Более 3500 бойцов СВО трудоустроили в Подмосковье. В регионе выстроена комплексная система возвращения участников спецоперации к работе. Многие открыли собственное дело, например, автомастерскую или швейное ателье, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития. Там отметили, что задача властей – сопровождать ветеранов на каждом этапе – от первого обращения до переобучения и подбора вакансий. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Боец». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

По факту отправился лирический герой за мечтой. Хотел, надеялся, верил, и все. Путь сразу стал очевиден. Философски, скажете вы. Факт. Сколько таких вроде бы авантюристов, но счастливых...

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном, представляя,

0: Пожалуй, якорная песня в репертуаре Михаила Круга, которую знают даже те, кто считает себя очень далеким от шансона по-русски. Здорово. И вот по первым же аккордам и начинает ее подпевать. Ух, аж мурашки по коже бегут. Целый фильм буквально в 3,5 минутах здесь набирается. Какие завязки, какие сюжеты. Остается дофантазировать и придумать свою персональную историю.
1: Печальный свет моих осенних дней.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаром 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок». С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: взять.
1: Когда погода хмурится, когда дождь не дать не взять и ветрено становится, это мы ощущаем дыхание осени, господа хорошие. Да, приближается, но в каждой паре есть свое очарование. Помните классика? Ну да. И в ноябре, 14 числа, в столичной лайф-арене соберутся настоящие ценители шансон по-русски, качественного отдыха и всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Вы же наверняка будете среди них, правда? Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова, Жека, Владимир Ждамиров, Шаман и множество других артистов будут радовать и баловать всех присутствующих. Заходите на сайт radioshanson.ru, возрастное ограничение 12+, билет приобретайте, там увидимся.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет облачно с прояснениями и плюс 19 градусов. Ночью малооблачно и плюс 14, завтра утром вновь облачно и плюс 18.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Два часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Единое пособие на нескольких детей можно синхронизировать. Как рассказали в социальном фонде, для этого нужно подать одно заявление на всех детей в последний месяц периода, на который пособие установлено для одного из них. При заполнении заявления необходимо выбрать пункт «Выровнять сроки назначения» и указать всех детей, на которых уже назначена выплата. Заявление можно оформить через портал госуслуги. При рассмотрении обращения комплексную оценку нуждаемости проведут заново. Если заявление одобрят, пособие на всех детей назначат на 12 месяцев со следующего месяца после подачи. Россиян в рабочих чатах больше всего раздражают сообщения без конкретного вопроса, после которых приходится ждать продолжения. Как сообщает RT, 38% респондентов негативно воспринимают сообщения «есть минутка» или «можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Раздражают россиян чрезмерно фамильярный или нарочито бодрый тон общения, а также обращения вроде «добрейшего утречка», «добрейшего вечерочка», «коллегушки» и «друзьяшки». Еще 29% негативно относится к уменьшительно ласкательным словам «задачка», «вопросик» и «правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. Отдельным источником раздражения стали корпоративные англицизмы и голосовые сообщения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: ничего не могу с собой поделать. Сижу, хохочу, и даже, ну, не совсем веселую песню, Ваенги переделываю. А смеюсь я как раз с новостей, которые Дарья Березовская рассказала, что ж не нравится работающим россиянам в общении с коллегами. Друзьяшки, коллегушки, ой, вот эти уменьшительно ласкательные. Тогда бы и песня звучала, словечки, да, в голове перебираю. Речушечка. Все-таки давайте соблюдать деловой этикет. Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Коль знаем, что не надо делать, так не будем это делать. А вот шансон слушать, так это завсегда.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Все-таки есть в каждом городе нашей необъятной страны что-то особенное и чарующее. Ну, просто чаще встречаются в музыкальных работах Москва или Санкт-Петербург, как в этой музыкальной работе Лесоповала. Но мы-то не понаслышке знаем и слышим уже. Как упоительны в России вечера. Во все необъятные, да с шансоном заслушаешься.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы
5: вам
7: очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Большое. Вы вам благодарны.
8: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: как тельняшка нашей жизни. То черная, ну или синяя полоса, в общем, темная, то белая, то горькая, то сладкая. Горькая момент и время ожидания, и сладкое как раз-то получение чего-то заветного. Сейчас я вам намекаю на программу по заявкам, которая в новом музыкальном часе стартует. Ольга Шатрова уже здесь, рядышком, всем машет ручкой. Ну, правда, из эфира, но она готова будет в московской студии радиофицировать. Если у вас в местный эфир, то тоже не теряйтесь. Пишите, пишите, пишите. Без вас не получится нам узнать, у кого какое событие.
1: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: На этом скоке я сорвал внимание.

Как ты начинаешь себе представлять вот все содержание происходящее? Ну вот как удается в 3 с небольшим минуты вложить такую историю? И характер же успевают передать. И события прям крупными мазками. Ух, здорово. Здорово, что мы с вами на одной волне шансона. Все, пришла пора мне откланяться. Хороших выходных. С вами был Денис Денисов. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 19 градусов. Ночью малооблачно и плюс 14, завтра утром вновь облачно и плюс 18.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
3: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
4: Банк-партнер Аутобан. Оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
7: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
9: Бархатный шансон. История. 2017 год. Турция. Бодрум.

0: часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что в России нарастает проблема обманутых дольщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства. Речь идет о домах, строившихся по договору подряда без эскроу-счетов. Заказчики не выбирали подрядчиков самостоятельно, средства им направляли и аккредитовывали их банки. В результате появилось большое количество обманутых заказчиков. Как заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, ситуация продолжает усугубляться, поэтому банкам следует взять за нее ответственность. Проблема касается 51 региона, в которых подрядчики исчезали после перечисления денег. В итоге дома не строятся, а люди платят ипотеку, добавила депутат. С 1 сентября четверть российских школьников будут работать с сервисами Московской электронной школы. Как заявил Сергей Собянин, по предложениям школьников и преподавателей в МЭШ было внедрено уже 16 опций и искусственный интеллект. В частности, он применяется в таких направлениях, как уроки математики, английского языка, физики и информатики. В дальнейшем МЭШ продолжит развивать. Как пишет портал Москва-24, функционал позволяет адаптировать систему под собственные потребности. Например, в Татарстане в нее включили материалы, которые касаются преподавания татарского языка и истории родного края. Жители столицы ждет первое ощутимое дыхание осени. На следующей неделе дневная температура опустится до 14-19 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, погода будет относительно прохладной, ниже климатической нормы, с небольшими кратковременными дождями. Предстоящие выходные, а также понедельник, 24 августа, станут последними днями, когда столбики термометров превысят отметку в плюс 20 градусов. И напомню, что синоптики ранее объявили, что в столице завершился купальный сезон. Температура воды в Москве реки опустилась до 18 градусов. Местные водоемы больше не будут прогреваться из-за сокращения светового дня и недостатка солнечного тепла. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон».

0: заняться самым приятным, что может быть. Это радовать своих родных и близких. Программа по заявкам только для вас на радио «Шансон». В студии Ольга Шатрова. И я, конечно же, приглашаю вас к участию. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь. Отмечаем мы сегодня, ну что, конечно, пятницу. А еще официально День офицера в России и 91 год Юрию Энтину. А давайте сейчас поздравим и наших именинников. Праздник. Поздравьте, пожалуйста, Леночку Боброву. С днем рождения, дорогая моя. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья. Спасибо тебе за твою любовь, заботу и нежность. Люблю тебя очень-очень. Твой Леша Алексей из города Уфа. С большим приветом нам Лена от всей души. Поздравляю с днем рождения начальника отдела культуры и туризма Сапожковского округа Рязанской области Татьяну Акимовну Добычину. Желаем крепкого здоровья, успехов, удачи, везения, семейного благополучия, успеха в работе, долгих лет жизни. Ну и оставаться такой же красивый и добрый. Обнимаем тебя и целуем. Ты у нас самая любимая. Это твои родственники Карабановы из Рязани.
1: Детство мое, кораблик бумажный. Детство мое,

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Только для вас.
7: Продолжается программа по заявкам. Вот я вас пригласила к участию, а сама не сказала, как с нами можно связаться. Но я думаю, что наши постоянные слушатели знают номер наизусть. Их вот ночью разбуди, они, вот, пожалуйста, +7 909 955 103 0. А вот только кто открыл для себя «Радио Шансон», тогда... Вот, пожалуйста, запоминайте. +7 909 955 103 0. Обращаться можно к нам через портал Макс, через СМС, либо через официальный сайт «Радио Шансон». В этот чудесный летний день родился замечательный и прекрасный человек с огромным и добрым сердцем. А зовут ее Елена Александровна Ворончихина. Дорогая Леночка, будь счастлива и любима. Желаем крепкого здоровья и благополучия во всех сферах жизни. Надеюсь, что все друзья меня поддержат. Это Олеся, Валя, Игорь. Ну и чтобы лучезарная улыбка не сходила с вашего лица. Любим и обнимаем. Ну и еще должна сказать, что Виктор Рыбин, настоящий талант и душа группы «Дюна», сегодня отмечает свой день рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и вдохновения. И пусть ваша жизнь будет наполнена яркими моментами счастья, благополучия и много-много новых творческих свершений. На радость нам!

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

пятница на календаре, а это, как мы знаем, трамплин в выходные. Да, мне кажется, уже все в боевой готовности отдохнуть. Вот так, чтобы на славу. А еще сегодня отмечается день без косметики и макияжа. Это призыв хотя бы на один день отказаться от декоративной косметики и принять естественную красоту. Мы за естественное отличное настроение. Если что, обращайтесь на строим. Привет из Перми, Летита. Поздравляю своего мужа Леонтия с Днем офицера России. За тобой, как за каменной стеной. Ты наша опора и защита. Это жена Ирина и также дети и внучки. Всем отличных выходных и чудесного настроения желает Анна из Подольска и хочет пожелать победы в турнире по футболу своему любимому Виктору. Ну что ж, мы тоже будем держать кулачки. Еду из Рязани от своей подруги Татьяны Дмитровой. Да, наверное, хочу передать привет ей и сказать огромное спасибо за то, что она есть. Это Елена Кокунова. Хочу передать привет своим друзьям и всем, кто меня узнал, а также дяде Аделе, Ане, Алексею, Сергею, но не всем, наверное, не смог перечислить. Это Евгений из Ноябрьска. Шансон на все с Днем офицера. Поздравляю, желаю мирно жить и не тужить друзей, верных и настоящих иметь. Ну и привет передаю соседу Валентину Лезову. Это бас-гитарист за подписью. И еще одно сообщение. Слушаем вас всем офисом. Просим передать привет нашему коллеге Амиру. У него сегодня последний рабочий день с нами. Желаем ему удачи и карьерного роста в новом рабочем месте. Это весь IT-отдел. Ну, вы знаете, мне кажется, они, конечно, уходят в лучшее, но лучшее уже было в вашем коллективе.

по вашим заявкам. Не устану повторить наш номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. А не забывайте подписываться. Ну и давайте к поздравлениям. С днем рождения. Да, летят поздравления в адрес Евгения Пашкова, Крезника. Желаю счастья, здоровья, радости, исполнения всех желаний, побольше приятных моментов каждый день. Пусть все задуманное обязательно сбывается, а рядом будут самые любимые, дорогие сердцу люди. И Виктор поздравляет Галину Унжовскую с годовщиной свадьбы с ее супругом Александром. Живите в добре и любви. С праздником вас! Но любимое радио, передаю привет в город Владимир, это село Новое, мужу Максиму Малыгину, сынуле Захарке и поздравления с днем свадьбы семье Юдиных. Это Алексею и Иришке. Счастья и здоровья вам. Спасибо, любимое радио. Да это вам спасибо за то, что участвуете, а я не устану еще раз повторять номер. Да, +7 909 955 103 0. Это Макс, СМСки и официальный сайт радио Шансон.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Да, Т-банк.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-26-29. Город Москва. 18+.
6: Великий комбинатор на службе в полиции.
7: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
6: Крот Баю. Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Только для вас.
13: Программа «Только для вас» продолжает радовать и радоваться за вас. Зинаида вот из Курска бессовестно счастлива, ведь у нее стартовал отпуск. Ну и желает своим коллегам хорошей работы без нее. Да. Привет всей семье. Летит от Никиты Катешка. Да, семья сейчас в дороге. Ну и хорошей вам легкой дороги, да. Огромный привет летит лучшим друзьям Алексею, Егору и Илье. Парни сейчас в рейсе, крепко держат руль, везут полный полуприцеп бананов прямо в Воронеж. Ребята, легкой вам дороги, чистой трассы, без пробок и весов. И пускай ваш яркий груз доедет вовремя. Ни пуха, ни пера, мужики, ни гвоздя, ни жезла. Мы вас ждем. Огромный привет любимому, дорогому и родному мужу Сергею Мартынову от любящей супруги Оксаны Львовны. Я его очень сильно люблю и обожаю. Это Красное Село. Ну что ж, сына Эгона майора с праздником, Днем офицера России. Также его сослуживцы всех офицеров России с праздником. Это от Ларисы поздравления.
14: Не звонил.

удовольствием слушаем радио «Шансон» на даче и кушаем шашлычок. Рады, что вы с нами. Радуемся теплому дню. Это Гена, Гуля, Тимур из подмосковного Исакова. Да не только радио «Шансон» с вами, мысленно с вами и все слушатели. Как всегда, слушаю, пою, танцую. Привет любимшему хомячку, Алешечке Половинкину, а еще моим детям, Игорю и Викусе Борисовым, внучатам, Алисуле, Данечке, Евочке и Женечке. Всех люблю. Это Таня из Москвы. Привет моему любимому мужу Евгению Приступа. Я тебя очень сильно люблю, за подписью Кристина. Сестричку Аленку, с днем рождения, здоровья, счастья. Будь всегда на высоте и не пытайся вернуть то, чего уже нет. Люблю тебя, сестренка. Это Наташа Заветная. Ну и заключительное на данный момент. Владимир и Клавдия сегодня отмечают 44 года совместной жизни. Мы вас поздравляем и хочется пожелать, чтобы ваш союз продолжал быть крепким, счастливым и гармоничным. На этом официально объявляю, что дневной выпуск программы «Только для вас» подошел к концу. Меня зовут Ольга Шатрова. Мы с вами еще встретимся в следующем часе. Ну а если вдруг свое сообщение не услышали, то обращайтесь в вечерний выпуск «Только для вас».

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет облачно с прояснениями и плюс 19 градусов. Ночью малооблачно и плюс 14, завтра утром вновь облачно и плюс 18.
2: Радио Шансон.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Крупная энергетическая компания «Н-Плюс Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепла и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Российском Союзе туриндустрия рекомендует пользоваться ранним бронированием на фоне роста цен на авиабилеты. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, один и тот же билет, который стоил на старте продаж за 11 месяцев до полета 10 тысяч рублей, может перед полетом в этом же тарифе стоить 20 тысяч из-за динамики изменения цены. Кроме того, топливо составляет порядка 30% стоимости авиабилета и может повлиять на конечный тариф. Среди других факторов роста цен на билеты он привел стоимость сертификации летной годности, инфляцию и курс рубля. Кроме того, на цене перелетов отражаются закрытие аэропортов и ограничения воздушного сообщения. Горин посоветовал путешественникам оценивать риски и пользоваться услугами страховщиков. В Петербурге почти 10 тысяч детей перешли на домашнее обучение. Чаще всего от традиционных уроков за партами отказываются ученики 5-9 классов. В этой возрастной группе домашний формат выбрали 4933 ребенка. По данным городского комитета по образованию, учет по конкретным параллелям, например, сколько именно третьеклассников сидит дома, не ведется, поскольку закон позволяет родителям забрать ребенка из школы сразу на весь уровень образования. В Москве за первые две декады августа выпала треть месячной нормы осадков. Как рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, на метеостанции ВДНХ за этот период зафиксировали 6 дождливых дней. Самым дождливым стало 11 августа. При этом температурный режим в столичном регионе оказался немного выше климатической нормы. Средняя суточная температура составила 19,4 градуса. Самым жарким днем стало 2 августа, плюс 30,7. При этом наиболее холодной была ночь на 15 августа. В это время температура опустилась до 8,9 градуса. На следующей неделе москвичей ждет первое ощутимое дыхание осени. Дневная температура опустится до 14-19 градусов, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Сейчас пятиэтажки не строят. Эпоха таких домов, тех самых хрущевок, пришлась на середину 20 века. Их активно возводили в СССР, чтобы в короткие сроки решить острый жилищный кризис. Но небоскребы, мне кажется, дают еще больше вдохновения, чтобы преодолевать расстояние влюбленному человеку. Пятница на календаре – это рубеж, за которым начинается отдых, и это само по себе приносит облегчение. Психологи говорят, что ожидание приятного события дает сильные позитивные эмоции. Мозг словно заранее выдает порцию удовольствия. Удовольствие приумножает и радио «Шансон». С вами Ольга Шатрова. Рада, что мы с вами на одной волне.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Говорят, что любить способны только люди. Но у лосей в брачный период такая драма, ревность и гонки по лесу, что невольно задумаешься, а точно ли только люди умеют любить? В середине часа Дмитрий Малыгин надавит на газ и расскажет, чем опасен брачный период лосей для автомобилистов. Не пропустите. До этого еще успеем послушать Лолиту, Валерия Кураса, ну и дуэт от Алены Петровской и Евгения Росса.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. К великому сожалению, лето подходит к концу. Совсем скоро в свои права вступит осень. И в связи с этим хочется напомнить, что у лосей начался романтический сезон. С конца августа до середины октября у сахатых брачный период. Самцы в поисках любви готовы пробежать десятки километров и запросто выскочить на дорогу даже вдали от леса. Пик лосиной активности приходится на вечер и ночь, так что в это время лучше не устраивать гонок по загородным трассам, а по возможности использовать дальний свет и пристально вглядываться вдаль. Если увидели лося у обочины, не надо пугать его гудком или миганием фар. Зверь и так на эмоциях, лишние стимулы ему ни к чему. Лучше плавно сбавить ход или остановиться, включить аварийку и спокойно подождать, пока кавалер уйдет по своим делам. Кстати, страховые компании отмечают, что происшествий с дикими животными в стране стало на 20% больше. Чаще всего участниками становятся как раз лоси и косули. Так что знак «дикие животные» — это не просто картинка, а реальный повод быть повнимательнее. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: реклама.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день держат колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra. Вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: 2026 осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель «Титаник Делюкс»

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полковник.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Я вот посчитала, до весны 212 дней. Еще до этого успеем отправить детей в школу, собрать друзей на киновечер в день кино, испечь медовые пряники на медовый спас, устроить осенний пикник в день туризма, ну и, конечно же, отметить Новый год. Но давайте так далеко не заглядывать, а посмотрим на ближайшее. Приглашаю отправиться в живописное речное путешествие под звуки любимой музыки. 26 августа состоится уникальный концерт Кая Метова на борту самого большого теплохода Москвы «Рио-1». Вы сможете прокатиться по Химкинскому водохранилищу и встретить закат под зажигательные хиты артиста. Эта информация для лиц старше 16 лет.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
6: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо.
10: Мы вам
8: большое.
10: Очень благодарны. Вы
8: вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Более 120 тысяч граждан, пострадавших от паводков в регионах России, получили финансовую помощь на сумму свыше 4,7 миллиардов рублей. Как сообщили в правительстве, в Дагестане выездные комиссии завершили обследование поврежденного жилья и приняли более 3000 заявлений. Региональные власти готовы выдавать жилищные сертификаты. В регионе также продолжается возведение школ из быстро возводимых конструкций. 29 объектов образования находятся на капитальном ремонте, который должен завершиться к началу учебного года. В Чечне восстановительные мероприятия выполняются по утвержденному графику. РЖД 26 августа запустит новый двухэтажный скоростной поезд между Москвой и Ярославлем. Он станет дополнительным дневным вариантом для поездок по маршруту. Как рассказали в компании, поезд будет отправляться из Москвы в 13 часов, из Ярославля в 21:28. Экспресс проследует без остановок. Время в пути составит 3 часа 4 минуты. Стоимость билетов от 410 рублей. В составе предусмотрены сидячие вагоны, стандартные и улучшенные компоновки, купе для маломобильных пассажиров с сопровождающими и вагон-бистро. Сами вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами и индивидуальными розетками. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков, а именно Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Как сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, с 2023 года в московском метрополитене работает сервис «Книги в метро», который позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Как пишет портал «Москва-24», для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч раз. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 36 копеек, евро 96,73, юань стоит 12,41. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Катя Огонек открыла новый час на радио «Шансон». Песня называется «Я ревную тебя». И ревность в этой песне совсем не про злость. Она мягкая, почти беспомощная. Это когда хочется просто сесть рядом, накрыть пледом, налить горячего чая и сказать: пусть непогода бушует снаружи, а внутри у нас пусть будет тепло и уютно. Это желание быть тем самым убежищем, к которому хочется прижаться, когда мир становится слишком шумным и колючим. Мы с вами отмечаем пятницу. Пусть сегодня не будет ни срочных дел, ни тревожных мыслей. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

когда все твои мысли заняты любимым человеком, и в разлуке только остается мечтать, чтобы любимый был рядом. Чтобы можно было выдохнуть и сказать: день был длинный, я просто устала. А в ответ услышать: понимаю,

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний. Выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
6: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без Колобокса. Колобокс – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковской, дом 5. Колобокс рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Цыц!

Какой сейчас день недели? Не помните? А сколько время? Не знаете? Поздравляю! Вы в отпуске! Радио «Шансон».

Пятница – это день, когда даже кофе вкуснее, а дорога домой короче. Пусть все надо подождут до понедельника, а сегодня будет только «хочу». И пусть вас дома обязательно ждут любимые и родные. Мы же вас ждем на «Эхо Разгуляя» 14 ноября на «Лайф-арене» в столице. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаманы» и многие-многие другие. Возрастное ограничение 12+.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс»

Эта песня как будто про то самое чувство, когда любовь перестает быть моей или твоей, она становится общей территорией, где не надо делить ни радость, ни тепло, ни даже усталость. И любовь одна на двоих звучит не как ограничение, а как бесконечное умножение. Настало время подвести итоги вашего голосования в рамках хит-парада «Шансон года». Это уже в следующем части. С вами была Ольга Шатрова. На этом прощаюсь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская 57».
9: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения.

0: 6 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева, здравствуйте. Заволжье на несколько дней останется без горячей воды. С 22 по 24 августа в городе будут проводить аварийный ремонт магистрального трубопровода, который обеспечивает горячей водой практически весь город, а в отопительный сезон используется для подачи теплоносителя, рассказал глава городецкого округа Александр Мудров. Необходимость в работах возникла из-за обнаруженной утечки. Также на время работ придется не только отключить горячую воду, но и ограничить движение электричек. В частности, будет ограничена подача электроэнергии, из-за чего электропоезда не смогут выполнять рейсы до станции Заволжье. В Щербинках планируется открыть новый центр фермерской торговли, пишет «Гиперэнэн» со ссылкой на Минимущество Нижегородской области. Павильоны расположились на территории Приокского рынка рядом с недостроенным торговым комплексом у площади маршала Жукова. Сейчас на входе висит баннер о наборе арендаторов. Представители фермерского центра рассказали журналистам, что им предлагаются торговые площади от 10 до 400 квадратных метров. Решить, как оформить свою территорию, каждый арендатор сможет сам. В отделе аренды сообщили, что предположительно открытие состоится в течение 2 месяцев. Большинство экономически активных жителей Нижнего Новгорода поддерживают введение крупных штрафов за нарушение правил использования средств индивидуальной мобильности. Таковы данные опроса сервиса «Суперджоп». Против ужесточения наказаний выступает 21% респондентов. Наиболее активные инициативы поддерживают нижегородцы старше 45 лет. Их доля достигает 73%. При этом сами обладатели электросамокатов относятся к ужесточению сдержания, одобряют в 58% случаев. Банк России выпускает в обращении 4 монеты «Георгий Победоносец» из золота и серебра номиналом от 100 до 10 тысяч рублей. На лицевой стороне монет изображен герб России, на обратной – Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея. Монеты являются законным средством наличного платежа в России, их обязаны принимать по номиналу без ограничений. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: В эфире дюжина лучших песен радио «Шансон». И сегодня наша турнирная таблица превращается в маленькую шахматную партию. Кто-то отступает, кто-то приближается к вершине, а кому-то уже пора выбирать место для праздничного фейерверка. В нашем сегодняшнем списке 12 песен и один главный вопрос. Кто заберет первое место? У микрофона Рустем Ахметшин. Поехали. «Чепик» и «Холл» открывают сегодняшний хит-парад. Их совместная работа под названием «Не люби меня» занимает 12-е место. У дуэта интересная особенность. В совместных работах особенно хорошо слышно, как разные исполнительские манеры могут не спорить друг с другом, а работать на общий результат. Здесь именно такой случай. Два характера, две интонации и одна музыкальная история. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
1: «Шансон» номер.

0: На 11-м месте певица, которая стала известной после «Фабрики звезд». В ее карьере были сольно-альбомы, большие концерты, участие в других телевизионных проектах. А теперь в репертуаре Юлии Михальчик появился новый образ «Буду твоей кошкой». Название песни настолько уверенное, что остается только выяснить, кто будет выбирать фильм на вечер и кто занимать половину кровати.
1: Шансон номер 11.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
2: Совместная музыкальная шутка двух этих исполнителей – интересный пример встречи артистов разных поколений. Акмаль выступил автором песни, а дуэт с Лепсом стал для него еще одной заметной ступенью в большой музыкальной карьере. В итоге получилась работа, в которой молодая энергия встретилась с опытом большой сцены. На этой неделе дуэт поднимается до 10-го места.
1: «Шансон

0: В его песнях нередко появляются образы, которые легко представить как отдельный эпизод кино. И хит «Лети, лепесток» как раз из таких историй. Причем у «Лепестка», судя по всему, очень насыщенная жизнь. Направление неизвестно, расписание отсутствует, а билет в один конец уже оформлен. Сегодня Михаил Бублик занимает 9-ю строчку.
1: «Шансон»

0: Игорь Слуцкий сегодня на 8-м месте с песней «Ошибка». У него за плечами сразу несколько музыкальных профессий. Исполнитель, композитор, автор песен. Причем авторская работа занимает в его карьере особенное место. Его песни звучали в исполнении других известных артистов, в том числе Михаила Круга. Так что слово «ошибка» в данном случае особенно интересно. Человек, который профессионально знает, как устроена песня, явно понимает, какие ошибки лучше оставлять в студии, а какие выносить на публику.
1: Шансон номер 8.
2: Жизнь моя ошибка на ошибке.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот. Гордость поколений».
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
7: Крупная энергетическая компания «N+ Тепло Волга» приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепла и электроэнергетики. Машинистов, слесарей, электриков. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В или Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Ее профессиональный путь начинался с серьезной музыкальной подготовки. Она окончила музыкальное училище, а затем продолжила образование в Санкт-Петербургской консерватории. Так что, когда в песне появляется сложная эмоциональная партия, перед нами человек, который умеет работать с музыкой не только с сердцем, но и профессиональной школой. Сегодня Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» на 7-й позиции.
0: Шансон.

За годы сольной карьеры Ирина Круг выпустила множество альбомов и стала одной из самых заметных исполнительниц жанра. Ее концертный репертуар давно вышел за пределы отдельных хитов. У фанатов артистки целая коллекция песен, связанных с разными периодами ее творчества. Сегодня в этой коллекции «Губы Наташки». А в нашем хит-параде Ирина Круг занимает

У Евгения Григорьева немало песен, в которых отношения становятся полноценными сюжетами. А если мы говорим про хит «Обожгла любовь», то здесь уже само название звучит как результат эксперимента, который проводили без защитных перчаток. Но если уж получать жизненный опыт, то почему бы не превратить его в музыку? Кстати, сегодня артист поднимается до пятой строчки.

Султан Лагучев с песней «Роза черная» продолжает борьбу за вершину. Султан родился и вырос в Карачаево-Черкесии. Его творчество заметно соединяет современную эстрадную форму с музыкальными традициями Северного Кавказа. Именно это сочетание стало одной из особенностей его песен. А сегодня кавказский темперамент встречается с образом цветка, который явно предпочитает не пастельные тона. Четвертое место. Шансон.

0: Реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
4: Город Москва. 18+. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
10: На третьем месте Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето». Сочетание артистов получилось довольно неожиданным. Алексей Петрухин давно известен как певец, музыкант и автор. А вот Анна Семенович пришла в шоу-бизнес из большого спорта. Получается почти идеальная формула. Один человек умеет держать ритм, другая — баланс. А теперь они вместе с бронзовой медалью «Шансон-чарта».

0: Александр Новиков сегодня получает серебро нашего хит-парада. За его плечами десятилетия творчества, огромное количество авторских песен и особое место в истории российского шансона. Его новые работы «Разлетелись как птицы» сегодня находятся буквально в шаге от вершины. Птицы, судя по всему, действительно разлетелись, но одна из них все-таки решила задержаться на втором месте.
1: Шансон номер

0: А теперь, как всегда, полный расклад сегодняшнего выпуска, после чего будем чествовать нашего чемпиона. Два разных темперамента встретились в одной песне, начинают новую неделю с 12-й позиции. Чепик и Хола. «Не люби меня».
1: Дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой, ласковым котенком.
0: На 11-м месте Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой».
2: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Молодость и большой сценический опыт встретились в одной музыкальной истории. На 10-й строчке Григорий Лепс и Акмаль представляют свою шутку.
3: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик на 9-й ступени с авторской работой «Лети, лепесток».
4: Настоящих меньше оказалось. Эх, кто-то за дружбу поднимал.
0: На 8-м месте музыкальная ошибка Игоря Слуцкого, который совершенно уверенно чувствует себя в нашей дюжине.
5: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й строчке с лирическим хитом «Сердце бьется в закрытую дверь».
6: Губы Наташки.
0: Ирина Круг с ностальгической историей «Губы Наташки» перемещается на 6-ю позицию.
7: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: 5-е место завоевал сегодня Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь». Когда чувства оставили след, артист превратил его в песню. Цветок с характером добрался почти до самого пьедестала, но пока это еще 4-я ступень. Султан Лагучев, «Роза черная».
8: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
0: Бронзу получают Алексей Петрухин и Анна Семенович за песню «Раздели со мной лето».
9: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Легенда жанровой песни Александр Новиков на этой неделе уверенно стоит на 2-й строчке с авторской работой «Разлетелись как птицы». И теперь главный результат выпуска. 1-е место сегодня занимает Михаил Шуфутинский. Его песня «Последний полет» поднимается на вершину хит-парада «Шансон года». Для артиста с такой сценической историей это еще одна строчка в большой музыкальной биографии. Напомню, что голосовать за свои любимые песни исполнителей вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гутов и Рустем Ахметшин. Пусть удача приходит без приглашения, хорошие новости без задержки, а повод для улыбки находится даже в самые обычный день. До встречи ровно через неделю. Пока.
10: Шансон номер 1.
11: Не было до мной.

0: Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк».
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Музыки много, шансон один. Радио Шансон. Радио Шансон.

7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили назначать алименты автоматически после развода, без обращения в суд. Родители при этом смогут отказаться от такого порядка через госуслуги или оспорить размер выплат в судебном порядке. Также депутаты напомнили об инициативе создать алиментный фонд. Из него планируется выплачивать средства на содержание детей, если второй родитель уклоняется от выплат. Затем государство сможет разыскать должника и взыскать с него деньги обратно в фонд. Кроме того, парламентарии предложили сделать прозрачными операции по счетам, на которые поступают алименты. Это позволит плательщикам видеть, на что расходуются перечисленные средства. Добрейшего утречка, добрейшего вечерочка, коллегушки и друзьяшки. Эти обращения особенно сильно раздражают россиян в рабочих чатах. Как сообщает RT, 38% респондентов негативно воспринимают сообщение «Есть минутка» или «Можно вопрос», если собеседник сразу не объясняет, что ему нужно. Еще 29% негативно относятся к уменьшительно ласкательным словам «задачка», «вопросик» и «правочка», особенно когда речь идет о срочной или сложной работе. Отдельным источником раздражения, согласно исследованию, стали корпоративные англицизмы и голосовые сообщения от коллег. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличных настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юань стоит 12,33. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: да.
1: А что сегодня, 21 августа, объединяет счастливых людей? Ну, конечно же, вечер пятницы. Всем здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Рита Виноградова. Ну, согласитесь, настроение все-таки немного праздничное. Просто потому, что впереди вечер, а завтра, послезавтра выходные. Можно и не торопиться, а можно задержаться где-нибудь. Долго разговаривать с кем-то, а можно вообще ни с кем не разговаривать. Поэтому погружаемся в атмосферу радости и легкости. И делаем это, конечно, на волне радио Шансон. Специально для вас Татьяна Буланова, Денис Майданов, Москва, Санкт-Петербург. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их – плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

серой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова, ну, найдите еще мужика.

«Горькая любовь» от Сергея Любавина в эфире. Хорошей душевной музыки с каждым днем становится все больше и больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов душевного жанра, где удобно именно вам. Дома, в дороге, на работе. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю
6: спасибо.
7: Вас.
5: Спасибо.
7: Мы вам
5: большое.
7: Очень благодарны.
5: Большое. Вы вам
7: благодарны.
5: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Осень у многих ассоциируется с депрессией. Чтобы не было тяжело и грустно, есть проверенный способ избежать этих состояний. Нужно запланировать и уже сейчас приобрести билеты на легендарный концерт, где мы вместе будем зажигать с любимыми артистами. Это всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». 14 ноября в столичной лайф-арене. Там мы встречаемся, а самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. На сцену выйдут Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас новинка от Виктора Королева «Растопи лед».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаром 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник-2».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Очаровательный дуэт Елены Касьяновой и Алексея Брянцева с песней «Ангел». И всем, кто на волне, я желаю, чтобы на душе у вас сегодня было легко, тепло и хорошо. Мы очень стараемся поддерживать ваше приподнятое настроение. В следующем музыкальном часе «Живая струна» с группой «Лесоповал». Далее мы встретимся в программе «Только для вас». И с 10 вечера зажигательная программа «Эх, разгуляй». А прямо сейчас «Любовь Успенская».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Талисман знаний каждому школьнику дарит Алтын. Приди в ювелирный салон Алтын и забери свой подарок. Камень знаний выдается бесплатно только в руки родителей учеников. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 14 сентября 2026 года.
9: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео МХ меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
10: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
11: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева. Здравствуйте. Родители, которые получают единое пособие на нескольких детей с разными сроками назначения, могут синхронизировать выплаты, подав одно заявление сразу на всех детей. Об этом сообщили в соцфонде. Например, если пособие на одного ребенка назначено до 30 сентября 2026 года, а на второго и третьего до января и марта следующего года, то заявление на всех детей можно подать уже в сентябре. Если заявление одобрят, выплаты на всех троих будут назначены с октября 2026 по сентябрь 2027. В случае отказа мама продолжит получать ранее назначенное пособие до окончания периода, на который оно установлено. Хирурги городской клинической больницы номер 5 в Нижнем Новгороде разработали и запатентовали уникальный метод защиты от инсульта. Инновация заключается в непрерывном УЗИ-сканировании кровотока головного мозга непосредственно в ходе операции. По информации «Стационар Пресс», такой метод позволил существенно повысить безопасность хирургического лечения. За 2 года нижегородские врачи провели более 200 таких операций с нулевой летальностью. Капитальный ремонт стадиона «Динамо» завершили в Нижнем Новгороде. В честь торжественного открытия там прошел спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила». Гости могли ближе познакомиться с новыми видами спорта и узнать о них больше. Причем были представлены площадки как типичных видов спорта, так и необычной активности. Например, армрестлинг и спортивное ориентирование. За время ремонта, начатого в апреле прошлого года, на стадионе, в частности, смонтировали страховочную яму, обновили коммуникации, забетонировали трибуны, отремонтировали фасады, провели внутреннюю отделку помещений и благоустроили территорию. Компания Lamborghini представила премиальную детскую коляску, созданную совместно с британской компанией Silvercross. Ее стоимость составляет почти 4000 долларов, а общий тираж всего 500 экземпляров. В компании подчеркнули, что модель выполнена с использованием тех же материалов, что и интерьеры итальянских суперкаров. Например, сиденья сделаны из замши, а также есть множество эмблем Lamborghini. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте ближайший час проведем вместе, сделаем это хорошо. Юлия Степановна мне сегодня помогает.
1: Помогаю.
0: С прошедшим тебя днем рождения.
1: Спасибо, Ксюш.
0: Хорошее у нас настроение. А почему? Потому что уже завтра уже юбилейная премия «Шансон года». 2026, но 25-я возрастная категория 12+. И сегодня у нас такой ударный эфир.
1: Вот еще почему у нас настроение.
0: Да-да, ударный. До праздника остались считанные часы. А вот участники. И не первый, и не второй, и не четвертый, и не 25-й, и не 20-й. Ежегодный премии «Шансон года». Группа «Лесоповал». Привет, ребята.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Немножко уставшие, потому что востребованные. Это очень хорошо.
3: Это приятно.
0: Я здесь получила удовольствие, прям так, не то что удовольствие, я даже прослезилась. Где-то в соцсетях увидела, как вы навещали
1: Лидию Николаевну.
0: Дома, не помню, только 8 марта это было.
1: День рождения было.
0: О чем мы говорим? Было. День рождения было. Вот, был день рождения, и вы там сидели, что-то под гитарку там пели. Она такая, я смотрю, думаю, какие же красавцы такие приехали, цветы, ну, я не знаю, вот просто молодцы. Горда сознанием того, что я ваша современница. Это раз. Во-вторых, я смотрю на плейлист, который сегодня, значит, присутствует и является основной составляющей музыкальной части нашей сегодняшней встречи. Так много сегодня прекрасного будет и моего любимого, но самое главное, то, с чего мы сейчас начнем, ребята, это бомба, я считаю, сезона. Когда я первый раз услышала эту песню, я ехала за рулем, разумеется, я ее услышала, я вместе с автомобилем прям подпрыгнула, потому что, ну, по поводу припева, это отдельный разговор, но мы поговорим после песни, что бы это значило, потому что очень много вопросов нам приходят, что это значит. И так далее. Но это бомба. Делайте громче, будем петь вместе. Дурак ты, Вася.
3: Поехали. Кто за рулем, аккуратнее.
0: Аккуратнее. Поехали.

0: бабу.
1: А можно Илья все-таки расскажет, что такое ИСЗ там вообще звучит?
0: Да.
2: Я все расскажу. ИСЗ – это аббревиатура осмысленная. Искусственный спутник Земли.
1: А ты, может, люди думают, мы просто прикалываемся.
0: Нет, я думала ЗЗ. Да, типа ЦЦ, ЦОЦО.
2: А вот тач-тач-туды – это уже культурный код Александра Добронравова.
0: А вот я и хотела спросить, что это же не Михаил Саич слова этой песни.
2: Михаил Саич, да.
0: Но он прям тач-тач, вот это вот прямо было.
2: Нет, тач-тач, я же говорю, тач-тач-туды – это как бы попевочка такая, которую придумал Саша Добронравов и задал такой, впустил в массы вот этот вот...
0: Да, ну это просто...
2: Таинственную эту фразу.
0: Как сейчас говорят, мем.
1: Да.
0: Ну, собственно, завтра на премии, видимо, вы будете ее и не только...
2: Запускать спутник.
0: Да, будете запускать.
3: И СЗ.
0: Кстати, вот мне бы в голову не пришло, я думала, что это вот это на пантомимах, ну вот это все, ЗЗ, там, ЦО-ЦО, и СЗ, слушай,
4: Все осязаемо достаточно.
3: А я, честно говоря, загуглила, он же в космическом, не
0: понимаю. Ну, да. Но мне
3: да что-то
0: это...
3: тут не так, не так просто.
0: Ну, супер. Так, не сказать, что люблю. Вещица не новая, всеми любимая, прекрасная.
1: И тоже Александр Добронравов.
0: Да, ну, музыка, разумеется. Все слова, все Михаил Саич.
2: Михаил Саич, да.
0: Поехали.
5: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
11: «Эх-разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Группа «Лесоповал» уже в стране сегодня, если вы только что к нам присоединились, может, нас не только слушать, но и смотреть, какие красавцы. Как мне нравится, что вот когда в черных рубашках так вот идет, даже можно и без пиджака, там я сейчас и Леша в пиджаке есть, ну, Саня-то как обычно.
1: Я сегодня casual.
0: Casual.
2: Белый клоун, да. Грустный.
0: Илюша, Саша и Максим. Илюша спел, Максим спел, а Саша две песни проскучал.
2: Илюша, Саша и Максим.
0: Илюша, Саша и Максим. Да, ну сейчас Саша встал, видимо, с его очередь подошла. Casual. Casual исполнению. Потому что песня на бикрень.
1: Да-да-да.
0: И все... И мы смотрим на белого лебедя. На пруду.
3: И тоже добронрав, кстати, Саша, да?
1: И тоже добронрав у нас сегодня вечер.
0: Он прямо... Он
2: незримо присутствует.
0: Прижился.
1: Да, сейчас войдет. Поверила, да?
0: Это у меня глаза лопнули или что-то со светом произошло? Добронрав.
2: Глаза лопнули.
0: От радости. Да. Добронравов-то вспомнили. Ну хорошо, поехали. На бикрень.
1: На бикрень.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград. 234-03-77.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот». Гордость поколений.
3: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: И немножечко намек на историю любви
1: саксофониста, да.
0: Ветка мимозы. Мне всегда она ассоциировалась только более романтический вариант от Михаила Танича, но Юза Олешковского «Курочка». Там же с помадой вот это, ну, тоже тема-то та же. Он находит там окурочек из самолета, кто-то типа выкинул. Женщина покурила, когда-то можно было курить. Вот он сам. И прям, да, и прям он, и прям форточку выбросил. Или там, ну, кукурузник.
2: Ну, видимо, да.
0: Ну, не, ну, такое, да, такая романтика. А вот, что называется, шли годы. Ведь группе уже очень много лет. Сколько лет группе вообще? 80?
3: С 91-го, получается.
0: Нет, а Коржуков, по-моему, раньше было.
3: 80. Ну, как бы официально, вроде, официально, 91-й, да, принято.
0: По-моему, 89-й. Я помню, я слушала еще до того, как пришла на радио. Вот в районе песчаных карьеров, Люберцы, мы туда ездили купаться, и определенные пацаны, открытый багажник, там какая-то... И оттуда... Вот это вот, это считалось вообще опасные люди, желательно это, и только я понимала, какая же красота, какая красивая, я имею в виду, к чему я подвожу, что вот сейчас сколько лет прошло, и даже и в 90-х, а уж в 90-х, когда, так сказать, были эти ковбойские 90-е, и все. А вот сейчас время прошло, все-таки же и радио, 26 лет, да, шансону, и так далее, есть вот какая-то... Осталось ли вот это еще какая-то в некоторых уголках нашей необъятной родины предвзятое отношение к коллективу, типа, а, ну, Лесоповал, это, наверное, что-то такое. Что-то такое.
3: Ну, конечно, блатная романтика, да. Но это, все-таки конечно, осталось.
0: Мне кажется, вот как-то рамки уже, ну, вот такого вот отторжения, как это.
3: Ну, мы стараемся делать все возможное, чтобы это сгладить, на самом деле.
0: Что ты хотел?
4: Не удивилось бы, если бы нынешнее молодое поколение сказал бы, а что такое Лесоповал?
0: Ну, вот я про это и говорю, потому что в принципе, музыка наикрасивейшая, а как правило, если молодежь и женщины, как правило, не очень вслушиваются в текст. Это моя любимая история про Владимирский Централ, да? Про что эта песня? Про весну, понимаешь?
2: Весна,
0: да. Ну вот, а музыка-то красивая, и голос, и голоса красивые, потому что если и поет «В лесу родилась елочка», это же страшно, например, да? Вот. Ну, сталкиваетесь все-таки немножко с ним.
2: Нет, Дед Мороз, Папанова.
0: Нет, Дед Мороз. Нет, Дед Мороз.
2: Нет, Дед Мороз. Погоди.
3: Нет, конечно, сталкиваемся, конечно, это есть, да? И предвзятое отношение, конечно, есть. Но
2: его в меньшей все равно. Больше людей стало, уже понимают, тем более после выхода передачи, в которой мы снимались, вот...
4: Ну, вот после телепроекта,
0: я хотела сказать, что наверняка вот здесь, вот как никому, еще вот помог телепроект. То есть, а у нас же еще, как говорит, это на федеральный канал пустили, значит, нормально вроде.
3: Да.
4: Не бандиты.
0: Вроде можно, вроде, а, май, нормальные, молодые, красивые, он на почет причесанный. А этот вообще в кэжуал.
3: Только озеро надежды прикрываю.
0: Нормально. Озеро надежды. Это классика тоже, между прочим. Так, ну это все жизнь. Жизнь так и называется, следующая песня.
2: Да.
0: Да.

0: А группа Лесоповал сегодня в студии, если вы только что к нам присоединились. Всем добрый вечер. Слушай, у меня такое ощущение, что я не слышала эту песню.
1: На эту песню музыку я написал с моим другом.
0: Матушка!
2: Да, если говорить как раз о композиторах новых, в смысле работающих с текстами, Михаил Саич, это вот один из них совершенно, пожалуйста.
0: Но это вот недавно, да?
1: Достаточно давно, просто вот решил вспомнить ее сегодня.
0: Я не слышала ее, наверное, она не записана нигде.
1: Записана, да? Есть, серьезно? Везде, на всех площадках, да.
0: Кстати, о записи, о какой-нибудь очередной 184-й альбом.
2: Работа ведется, на самом деле, я думаю, что...
0: Есть у вас время-то на запись? Вы же очень в разъездах, постоянно, я слежу же. Во всяких соцсетях, да.
2: Пока очень сложно с этим, но ничего.
0: Это же нужно прямо засесть, прямо в студии. Но я думаю, что с вашим мастерством одной смены, мне кажется, их вот вообще хватит. Вот один на один день, так если снять студию.
2: Ну, если плотненько так сесть.
0: Плотненько сесть. А чего умеете-то? Вот. Но ждать же альбом? Или...
1: Конечно.
0: Традиции-то не будем нарушать. Вы же каждый год, да, выпускаете?
1: Каждый.
2: Вот, а так я думаю, что у каждого, наверное, была попытка написать что-то, у каждого из нас, из вообще всех, написать что-то на стихи. Все пишем, да, просто у каждого в разной степени это удавалось.
0: А получилось из всех, Максим, ты тоже писал что-то?
3: Я не помню. Может быть.
0: Что такое? Что за деменция в студии?
3: Я просто... как это назвать, трезво оцениваю свои возможности в этом плане. И, конечно, стихи Михаила Саича, они притягивают и вызывают желание что-то, да.
0: Потому что кажется, что очень просто, потому что стихи так, ну...
2: Стихи, как будто он вот разговаривает с тобой.
0: Какая-то нужна загогулина, чтобы вот...
1: Какая-то музыкальная тоже должна быть
3: составляющая. У каждого в разных загогулины эти, в разных областях из нас.
1: Да, но признаюсь, на стихи Михаила Саича очень приятно писать музыку, потому что они сами по себе мелодичные.
0: Да,
1: когда говоришь, то есть язык не заплетается, а как-то вот все органично так
0: выливается. Да, даже те стихи, которые вот на них нету музыки, когда читаешь, чувствуешь, что ты сам напеваешь.
1: Уже,
0: песенюшку написал. Про себя. Так, ну вот, топаем дальше. Молитва.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радиошансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-3317. Живая струна!
1: Живая струна! Ну, а мы с вами продолжаем наслаждаться в рамках программы «Живая страна» концертом группы «Лесоповал». Илюш, а ты, я смотрю, блогеришка. У нас тут реклама, а он сразу маленькая секундочка какая-то. Кто-то водички попьет, кто-то там ушко почешет, кто-то там еще что-то. Илюша сразу раз, товарищи, мы тут начинаем напрямую. Репортаж идет.
2: Благиришка.
1: Именно, благиришка, да, ведешь там все это.
2: Ну да, в этом плане, конечно, меня сложно назвать.
1: Благиришкой? Блогером, поэтому благиришка.
2: В этом плане у нас Макс больше.
1: Серьезно?
2: Да, он молодец в этом.
1: Потому что, как правило...
2: Ежедневно, регулярно.
1: И самостоятельно, да?
2: И самостоятельно.
1: Потому что, как правило,
2: я знаю, там
1: у многих есть очень такая насыщенная в соцсетях жизнь, но они к ней не имеют никакого... Ну как, имеют в том смысле, что они там настоящие, но ведут там жены, дети,
2: ну вот у меня так, да, у меня любимая моя супруга, благодаря ней вообще люди про меня что-то знают.
1: Да, ну ладно, вот это вот знаешь, это уже... Ну сейчас я прям поразилась. 30 секунд, рекламная пауза. Благиришка сразу. Так, оп, оп, оп,
2: посмотрите
1: оп.
2: И сразу... Вот они, вот они.
3: Щелку откинул.
1: Да.
3: Наверное, я красивый.
2: Ну, выходим мы на новый уровень, что делать.
1: А я вот думаю, какое счастье иметь такое количество песен в репертуаре. И хоть бы раз в неделю, там, я не знаю, раз в неделю хотел сказать, а вот программа-то раз в неделю есть. Ну, каждый месяц бы, если бы вы приходили, все равно концерт, состоящий из 8 песен, каждый раз был бы разный.
4: Абсолютно. Я больше скажу, концерт, состоящий из 24 песен, будет каждый раз разный.
1: Вот, понимаете?
4: Это можно сделать легко.
1: А чем вы руководствуетесь, когда подбираете, вот сегодня, например, вот... Такое вот неожиданное, ну понятно, «Дурак ты, Вася», это ИСЗ.
2: ИСЗ.
1: ИСЗ, да, это понятно. Вот, как вот, а давайте сегодня это вспомним, что это настроение.
2: Это
1: или что,
2: как
1: или...
2: Бог на душу положит.
1: Вот просто.
2: Вот это. Ну, есть какие-то вот типа вот...
5: Еще же слушатели просят в тех же соцсетях.
1: И работники. Я про следующую песню. «Ниточка незваная».
2: Да. Вот, кстати,
1: лет ее не пели, во всяком случае, здесь.
2: Это вот один из, так сказать, случаев, когда берется старая песня, у которой нет качественной, хорошей записи. Угу. Мы ее взяли, переаранжировали благодаря вот Николаю Семенову, у которого есть своя студия и навыки аранжиров, делать аранжировки, да. И поэтому вот она сейчас и прозвучит.
1: Ура! Поехали!

Ну что ж, друзья, встретимся завтра на премии «Шансон года». И как бы ни выглядела программа хоть раз в месяц, на 2 часа, или на час, или на 3, все равно без этой песни не обойтись. Ну и, пожалуйста, все.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.

Я напишу привет и поздравления на радио Шансон. Открываем традиционный час любви, нежности и внимания. Плюс 7-909-955-103-0. А я спешу скорее зачитать первые сообщения, которые прилетели. Дорогим нашим бабушке Тамаре, дедушке Вове из города Рыбница, любим, обнимаем и желаем здоровья от всего сердца. Сын Алексей, внук Вова и невестка Наташа. Радости, любви и хороших песен всем слушателям. Сегодня мы всей нашей огромной семьей хотим поздравить с днем бракосочетания нашего сына Данилу и теперь уже нашу дорогую Полину. Желаем, чтобы их союз годами только крепчал. Любовь не угасала. Уважайте друг друга, и тогда все у вас будет замечательно. Мы вас любим горько, горько. Родители Эдуард, Олеся и вся родня. В нашей семье сегодня большой праздник. Наши родители Чкалова, Любовь и Владимир отмечают золотую свадьбу. Ох, ровно 50 лет назад два любящих сердца связали свои судьбы, и образовалась счастливая и крепкая семья. Постепенно она росла, увеличивалась, и вот спустя 50 лет, вы можете вообще себе представить, 50 лет вместе, она выросла в большую и очень дружную семью. Любимые наши, мы желаем вам здоровья, долгих лет, любить друг друга так же крепко. Ваши дети, ваши внуки и все-все-все, мы вас очень любим. А следующий музыкальный подарок для всех, кто сказал друг другу самое важное «да». И пусть у каждой любви будут свои цветы, свои песни и свой счастливый день. Специально для вас.

0: фасон, реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Байет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк плюс.
4: Радио Шансон представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: 13+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Очень много прилетело сообщений, и я этому радуюсь, конечно же. И спешу скорее читать ваши письма. Сегодня день свадьбы у Полины и Дани Боровковых. Пусть каждый ваш день будет полон радости и любви. Лена из Кирова написала. Также присоединилась Оля из Лобни и Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Любимый Артем, тебе скоро выходить на работу. Желаем тебе сил, легкого труда, а самое главное, крепкого здоровья. Ну да, для работы нужно крепкое здоровье. Любим тебя, наш дорогой папа, с тобой всегда рядом твоя семья, жена Мария, сыновья Станимир и Ратмир Грошевы, Ставропольский край, село Кочубеевское. Привет, любимая радио Шансон. Сегодня день рождения моего старшего любимого крестника. Передайте ему самые теплые слова. Милый крестник, с днем рождения, счастья, радости, везения. Будь порядочным, упорным, веселым и задорным. И главное, прислушивайся к родителям и не совершай наших ошибок. Твои крестные Константин и Анечка Железовы из

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Без чего автомобиль не поедет? Правильно, без колобокса. Колобокс – весь спектр услуг автосервиса. Диагностика, ремонт, ТО, выгодная бонусная система. При первом посещении – бесплатная комплексная диагностика. Колобокс. Приезжайте. Новый магазин в Дзержинске на улице Новомосковской, дом 5. Колобокс рулит.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Только для вас.
4: Продолжаем радовать друг друга приветами, поздравлениями и признаниями. Передайте, пожалуйста, привет в город Белгород. Самый лучший, потрясающий город. Люблю, скучаю по тебе. Сидим возле костра, получаем удовольствие от ваших песен, любимое радио. Хорошего вечера, хорошего настроения, мира и добра. С уважением, Анастасия Алексеевна из Белгорода написала. От Ольги сообщение. Дорогой, любимый муж Савкин Олег. Хочу, чтобы наша с тобой семья была самой крепкой. И любовь всегда жила в наших сердцах. Я с тобой навсегда и бесконечно. Люблю. Далее, вот и подходит к концу мой отпуск. Передаю привет своим родителям. Чернокрылюк Ольге и Виктору. Чем смогла, тем помогла. А также своим кумовьям, приехавшим в гости. Ждите, и я вернусь, написала Екатерина. Поздравьте, пожалуйста, нашу маму, бабушку Львову Ирину Алексеевну с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 74 года. Желаем долгих лет жизни и здоровья. Спасибо ей за то, что она у нас есть. С днем рождения, любим, семья Львовых, написала. Еще одно сообщение. Добрый вечер, привет из Питера. Едем на дачу в Бабино 2. Дождались выходных. Наконец-то привет для Николая Левковского. Мы 41 год вместе. Ух ты, ребят, вы молодцы. Но каждый день это моя опора, поддержка, моя стена, мой тыл. Коленька, спасибо, что ты у меня есть. Твоя Наталья. Еще одно сообщение. Всех офицеров с праздником. Передайте душевную песню для ребят. Берегите себя, родные, а мы, ваши дети, жены и матери, молимся за вас. И, конечно, радио «Шансон» присоединяется и поздравляет наших дорогих и уважаемых офицеров. Песня специально для вас.

0: Доброй пятницы желаю вам, дорогие радиослушатели, и продолжаем зачитывать ваши приветы. Важное трепетное событие, образовалась новая семья. Дани и Полины Боровковых от всей души поздравляю, желаю добра, благополучия и счастья. От Елены из Королева. Сегодня очень хотим поздравить Эдуарда и Олесю с пополнением в их замечательной семье. Семья Шишовых подписались. Передаем привет Бабаеву Денису и Кулешу Вадиму в Ростовская область. Мальчики, вы лучшие. С любовью, ваши жены Катя и Ира. Дорогой мой самый лучший во всей вселенной, любимый муж и папа, родное, теплое, драгоценное солнышко. Ой, какие слова. Мишутка Голиков, желаю тебе набраться сил перед завтрашним насыщенным на события днем. Хорошей погоды, удачного выступления. Безгранично и бесконечно тебя люблю, твоя Маша из Санкт-Петербурга. Хотим поздравить соседа по участку на даче с днем офицера. Зовут Андрей, город Пятигорск. От соседей по участку Роман, Елена, Евгений и Александра.
1: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

завершаем час ваших дорогих и таких чувственных приветов. Поздравьте моего любимого крестника Гончаренко Артема с днем рождения. Пусть он будет здоров, как сибиряк, и умен, как академик. Крестная Аня Железова подписалась. Пишет вам ваш слушатель Анатолий Копатыч. Поздравьте моих дорогих друзей Павла Дмитриевича и Александра Игоревича с днем офицера. Пожелайте крепкости, крепости духа и удачи на жизненном пути. И мы, конечно, присоединяемся. Добрый вечер, радио «Шансон». Приехали в гости в Полушкино, сходили на речку, увидели столько уток, подплывают, ничего, не боятся. И мы наслаждаемся последними теплыми вечерами. Передаю привет в поселок Бакшеево, семья Стуловых, Отцвитовых и Вайцеховских. Передайте привет моему любимому мужу Плутаеву Дмитрию. Мы отдыхаем в доме, в бане, всего ему самого наилучшего. Привет для наших друзей Зарубиных, Владимира и Елены. Всем всех благ этим прекрасным людям желают Авакумовы, Марина и Олег. Еще одно сообщение. Хочу сегодня передать привет всем сотрудникам радио «Шансон» и слушателям любимого радио. Очень была сложная неделя, слушала вас и было легче. И мы очень рады. Если можно, поставьте душевную песню. Поставим. И на этой приятной, прекрасной ноте я, Рит Виноградова, всем желаю отличных выходных и, конечно, только добрых новостей. Впереди на радио «Шансон» в следующем музыкальном часе будет марафон танцевальный «Эх, разгуляй». Не пропустите. А сейчас музыкальный подарок, чтобы жить красиво так, как мы хотим, от Любови Успенской. Гитара. Гитара.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
9: Запомните адрес нового магазина «Колобокс» в Дзержинске. Улица Ленинского комсомола, 26А. Приезжайте покупать шины и диски. Получите бесплатный шиномонтаж и хранение шин. Участвуйте в бонусной программе. А до конца августа получите подарок. Подробности в «Колобокс» на Ленинского комсомола, 26А.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: моей карете.
1: На радио «Шансон» реклама. Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джаг» и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 64 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот. Гордость поколений».
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
9: Каждый будет рад выгодному предложению от Bracket Club. Имплант и постоянная коронка за 58 тысяч рублей. Bracket Club. И перед вашей улыбкой не устоять. Звоните 296-37-55. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Судостроителям почет и уважение.
11: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
10: Стройфлот. Гордость поколений.
11: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
12: Крупная энергетическая компания N+ Тепло Волга приглашает в свою команду специалистов и рабочих в области тепло- и электроэнергетики, машинистов, слесарей, электриков, официальное трудоустройство, достойная зарплата, полный соцпакет, обучение. Звоните 8-904-794-05-35.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия

0: Нового автосалона «Чанган Нижегородец». Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в «Чанган-центр Нижегородец» на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
1: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28-082.

музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 14 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков, в субботу пасмурно и плюс 23, а в воскресенье малооблачно и до плюс 29.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Эстео MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
6: Предзаказ уже открыт у официального дилера Эстео «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 63 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Все все в равных долях. Просто стать человеком реально, и шансы равны. И росли во дворах мы, а не в социальных сетях.

Почему я не песчинка на морском прибрежном пляже? Я бы трогал твое тело,

петербургские кресты. Среди ночей туманных белых сколько узников прошли мимо львов окаменелых от непокорных каторжан, звонящих волю кандалами, до обездоленных цыган, поющих песни вечерами.

свеча шампанская и ночь, бокал с помадой в полумраке, гнал мысли мрачные прочь, когда гуляли в летнем парке. Потом осенняя листва, дождь над Невою моросящий, любви и верности слова и поцелуй огнем горящий. Люблю тебя, не забывай, не отрекаются любя, глухой стеной сильны кресты.

пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Месяц май весна.

0: Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, срок, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.